писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

мечта. Вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью прямее.

0: молитвы апостола Павла. Смотря на жизнь апостола Павла, мы можем удивиться, насколько много он успел сделать. Павел обратил множество людей, много путешествовал, основывал и укреплял новые церкви, написал послания, которые изменили весь мир. Откуда он находил силы не бросать, не останавливаться, но идти до конца? Если мы внимательно посмотрим на его жизнь, то увидим, насколько много времени он проводил в молитвах. Сразу после встречи со Христом, когда Павел ослеп, он ждал дальнейших повелений Бога и молился. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Деяния 9:6. Господь же сказал ему: «Встань и спроси тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Мы видим Павла, который постится и молится перед началом служения, который ищет молитвенные дома, молится и поет Богу в тюрьме, преклоняет колени и молится с лидерами церкви, молится на корабле во время крушения. Когда Павел пишет послание, мы видим, как его слова часто переходят в молитву. Павел молится сам, просит других молиться за него и за верующих, показывает невероятную важность молитв. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июля, и наша тема сегодня — новое имя, новое начало. Место Писания, книга Откровения, 2.17. Иисус говорит: «Побеждающему дам новое имя». Очень часто в римском обществе и греческой культуре человеку, который одержал серьезную победу, давали новое имя. И это новое имя было знаком того, что он действительно продвинулся в жизни. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете вы найдете, что когда люди встречали Бога, часто их имена менялись. Когда они одерживали победу над чем-то большим, то им также давали новые имена. Одним из таких примеров в Ветхом Завете является Иаков. Первое имя Иакова было очень плохим и означало «обманщик», «тот, кто жульничает». Но после того, как он встретился с Богом, после того, как в Божьем присутствии он разобрался с собой и победил себя Божьей силой, его имя стало Израиль. До этого его имя означало мошенник, жулик, обманщик, кто-то, кто совершает подмену, но после встречи с Богом его имя изменилось, и он начал с чистого листа. Также, когда мы преодолеваем что-то в своей жизни, помните, что сказал Иисус: «Побеждающему я дам новое имя». Христос дает нам новое начало, и мы уже не те, что прежде. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса качеств Духа Святого. Вообще, размышляя о Духе Святом, важно понимать, что Дух – это не просто сила, но прежде всего личность. И вообще, сила не бывает сама по себе. Она лишь характеризует что-то, имеющееся в наличии. Например, сила звука, или сила слова, или сила удара, или сила любви и так далее. Понимаете? Потому и дух не есть сила, но любовь, радость, мир, кротость в такой мере явлены, что я начинаю ощущать эти качества Духа Божьего. Эти мгновения, встречи незабываемы. Они оставляют след в моей душе навсегда. Это и есть откровение Духа, Его визиты ко мне, каждый из которых влагает, внедряет в мою душу недостающие мне ингредиенты. Каждая встреча с Духом Святым – это послание, снабжающее мой дух необходимым словом от Его Духа, или даже не словом, а скорее самим переживанием веры, переживанием радости, переживанием мира и так далее. Следовательно, Дух, как и всякая личность, состоит из качеств, которые ее определяют. Воспринимая Дух только как силу, я путаю Его возможности, потому что сила – это Его возможности, с Его качествами. Понимаете, Его всемогущество, если только говорить о силе, обернулось бы страшной трагедией для человечества, если бы Он не был любовь, сострадание, милосердие и так далее. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июля. Примите дар праведности. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к евреям 4.1.

0: Когда я проповедую о праведности, я люблю приводить один пример, которым хочу поделиться с вами. Попытайтесь, сидя на стуле, сесть на него. Я знаю, что это звучит странно, потому что вы и так сидите на нем. Невозможно одновременно сидеть и пытаться сесть еще раз. То же самое можно сказать о праведности. Иисус сделал нас праведными в глазах Бога посредством своей жертвы. Мы не можем добиться еще большей праведности собственными усилиями. Мы можем научиться вести себя правильно, но сначала нам нужно принять праведность, данную нам Иисусом. Господь усадил нас на трон праведности, и мы должны спокойно сидеть на нем, не пытаясь добиваться того, что уже дано нам. Никакое количество праведных поступков не способно оправдать нас перед Богом. Подтверждая эту мысль, апостол Павел молился о том, что он хотел бы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, а в том праведном статусе, который приходит благодаря вере во Христа. Смотрите послание к Филиппийцам 3:9. Когда мы ясно осознаем, что не можем сделать ничего, чтобы достичь праведности, и что нам не нужно пытаться доказать что-либо Богу, мы сможем наслаждаться даром праведности, который приходит от Иисуса. Это прибавит смелости нашим просьбам. И будьте уверены, Бог действительно хочет отвечать на них. Я знаю, что Бог слышит меня и отвечает на мои молитвы не потому, что я заслуживаю этого, а потому что Он добр и милостив. Божье слово на сегодня. Любите себя такими, какие вы есть, потому что вас сотворил Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

Спаситель, есть сила в имени Твоем. Моя крепость

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что значит слова Христа? Что свяжете на земле, то будет связано на небе. История сохранила множество фактов, где руководством Церкви было воспринято неправильно этот текст, что привело к множеству манипуляций людьми, судьбами людей.
1: Спасибо за вопрос. Это одно из мест Священного Писания, которые для его понимания требуют более тщательного изучения контекста. Ну, во-первых, нужно отметить, что речь идет о церковной дисциплине. То есть Иисус Христос дает своим ученикам инструкции, что делать с людьми, которые находятся во грехах и не каются. Так вот, говоря об этом, Иисус прежде всего привел несколько притч, которые говорят о том, что каждая душа, даже заблудшая душа, даже та, которая находится в грехах, находится в каких-то отступлениях, она находится в падениях. Каждая душа, она имеет большую ценность. Там притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, притча о соблазне для малых сих. Это все то, что сказано перед вот этим текстом. Вот после этого, когда Иисус установил контекст, и он говорит, нам нужно подходить к согрешающим прежде всего с глубочайшей любовью и заботой, с тем, чтобы мы были проводниками Божьей любви в попытке их найти, в попытке достучаться до их сердца, в попытке вернуть их на путь следования за Иисусом Христом. И вот после этого он говорит, если согрешит кто-то, вот тогда нужно, чтобы мы взяли и обличили этого человека. Что значит обличили? Обличить – это значит показать человеку, что его проступок нарушает Божье установление. Обличение – это не просто выразить свое неудовлетворение. Обличение, оно никогда не может быть связано просто с тем неудобством, которое создает действие человека. Возможно, человек что-то делает, и это вам не нравится. Это не в вашем вкусе. Это, может быть, вы думаете, плохой, дурной тон или невоспитанность человека. Вот здесь нужно задать вопрос. Чем вы обеспокоены в этом человеке? Тем, что этот человек действует, нарушая Божью волю и вступает в противоречие с Божьим Словом? Или же тем, что он причиняет какой-то ущерб вам, вам неудобно, вам неприятно. Вот если второй случай, то тогда обличать нельзя. Нельзя по простой причине, потому что вы никогда, даже если там и есть греховная составляющая, вы никогда не сможете это сделать правильно. Потому что здесь вы возмущены, здесь вы играете роль Бога, здесь вы хотите привести этого человека в соответствии с вашими вкусами, с вашими инструкциями, с вашими установками. Это второй очень важный аспект, который нужно понимать. Следующее. Если же это сделано правильно, обличи. То есть, если есть искренняя забота о человеке, это первое. Второе. Эта забота касается ситуации, когда человек нарушает Божье установление, и он против Бога идет. Если в этих первые два условия соблюдены, и человек не исправляется, не принимает, не слушает, то тогда есть третий шаг. Тогда написано «возьми двоих», одного или двоих, и при двух свидетелях вместе обличить. Для чего это нужно? Это нужно по двум причинам. Первая причина в том, что два дополнительных человека помогут взглянуть на ситуацию с разных сторон, и они объективнее помогут оценить и подтвердить, что да, в действительности это грех, в действительности это нарушает вот такое-то место Писания, в действительности тебе нужно признать и тебе нужно покаяться. Это во-первых. И во-вторых, когда еще дополнительные люди вовлечены, то дополнительная авторитетность, вес дополнительный. Дополнительно кто-то может убедить этого согрешающего человека. Итак, мы говорим уже о трех шагах. Первый шаг – нам нужно любящее сердце. Второе – нам нужна искренняя забота о том, чтобы человек привел себя в соответствие с тем, что Бог говорит. Третье – если это не помогает, мы привлекаем дополнительные силы для того, чтобы достигать той же самой цели. Четвертый шаг. Написано о том, что нужно если человек и в этом случае не кается, нужно сказать церкви. И вот дальше сказано, если и церкви не послушался, то есть когда вся церковь через служителей говорит к этому человеку, и человек не принимает, человек не кается, то тогда церковь принимает решение. И это решение выражается в следующей форме. То да будет он тебе, как язычник и мытый. То есть церковь приходит к выводу, что так как этот человек не реагирует на Божье Слово, которое представлено ему с любовью в разных формах, наедине, вдвоем, втроем и всею церковью, если все это не привело к покаянию, то тогда, скорее всего, этот человек не спасенный. Он, всякий спасенный человек, реагирует на Божье Слово. И вот после этого сказано, что свяжет на земле, то будет связано на небе. То есть, если все четыре условия выполнены правильно, то тогда церковь является проводником божественного утверждения. Этот человек неверующий. У церкви власти самой по себе нет. Церковь может быть только проводницей Божьей власти, которая выражена в Священном Писании. Почему происходит злоупотребление в этой сфере? Потому что люди нарушают вот этот порядок, который Бог показал. То есть или это делалось без любви, или это делалось без искренней заботы о том, чтобы привести этого человека в соответствии с Божьим характером и Божьим словом, или же это делалось поспешно, без того, чтобы привлечь еще какие-то шаги, какие-то пути для того, чтобы помочь этому человеку прийти к пониманию своей греховности. И тогда, конечно же, люди поспешно провозглашают, этот человек неверующий, этот человек отлучен, этот человек не может быть членом церкви. Вот. В этом случае они не являются проводниками Божьей власти, а так как у них собственной власти нет, то тогда такие отлучения, они не имеют никакой духовной значимости.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Авва и вор. Однажды Авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем».

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

Дружок, тосковать, да настолько, что порой не стерпеть. А лечить-то как? Взять, станцевать или, может быть, спеть? Уж не знаю, в

ты все же взмахни крылом, чтобы стало повеселей. Что-то стало меня, брат, не хватать на полтысячи задуманных дел. А как лягу, так боюсь не встать. Видно, что-то я проглядел.

0: Вы слушаете «Христианское радио». Казни египетские. Как мы относимся к этому понятию? Некоторые думают, что это далекий миф, другие, что это такая метафора. Третьи видят в них предсказания грядущих катаклизмов. Но что, если казни египетские – это всего лишь приметы, декларация о намерениях, признаки скорого пришествия? Ведь когда Бог послал Моисея говорить с фараоном, целью было не наказание фараона и смещение его с престола, а освобождение евреев из египетского плена. И все, что происходило с Египтом после каждого разговора Моисея с фараоном, то ли жабы приползали, то ли мухи налетали, являлось указанием на что-то гораздо более важное и неотвратимое. Многие сегодня обеспокоены изменением климата, глобальным потеплением, вирусными эпидемиями, считая все это лишь неким следствием сделанных кем-то ошибок. Но что, если это еще и предупреждение, обращающее наше серьезное внимание на нас самих? В конце концов, ошибка фараона была не в том, что он строил свои пирамиды и перекрывал Нил, а в том, что для этого использовал рабский труд народа Божьего. Научиться делать правильные выводы из сигналов, посылаемых нам Богом, многократно и многообразно, вот что отличает духовного человека от самонадеянного. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом по

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. В 2008 году компания Чопорт выпустила часы под названием 201 карат. Часы щедро усыпаны горой бриллиантов, среди которых виднеется маленький циферблат. Данное произведение искусства оценивается в 25 миллионов долларов. Должны ли столько стоить часы? Сомневаюсь. Но часы нам нужны, а время дорого, и данное украшение очень наглядно демонстрирует ценность самого времени. А сколько стоит время? Цену определяем мы сами. Можем посчитать его врагом и усиленно заниматься тем, что его убивает. Можем переводить каждую секунду в деньги и пытаться продавать его, если есть что к нему приложить. Можем пытаться оттянуть его, искусно заглаживая последствия его течения. Но в этом и особенность времени. Оно неумолимо, неподкупно, не подвластно никому, кроме Создателя. Его нельзя подержать, передать другому. Оно личное и только. Оно просто идет, получив импульс в начале времен. Придет время, и времени придет конец. На этом длинном, невероятно прямом шоссе есть и наш отрезок пути. Он один на каждого, и другого не будет. Дальше только вечность. Время не в нашей власти, а значит, нам надо путь наш пройти мудро. Собственно, слово нам так и говорит. Глупые не ценят время, значит, будут наказаны, будут обкрадены. Вопрос. Как ценить время? Время связано с делами. Время связано с поставленными целями. Если мы будем судимы по своим делам, все, и христиане, и нехристиане, время будет работать на нас или против. Станет сокровищем или соломой. Впустую потраченное время – то, что было прожито нами без цели. Усталые, бесцельно трудившиеся люди, бедные по определению. Где взять время? Время нам дано Богом. Столько, сколько нам нужно. Жил в Израиле один царь, звали его Езекия. Он был хорошим царем, выдающимся. В его время в Израиле произошло великое пробуждение. Народ выносил из домов идолов, на улицах разбили истуканов. Не избежал печальной участи даже легендарный Нехуштан, превратившийся из памятников в кумир. Молодой израильский царь хотел сделать много, и он успел. Израиль был очищен от нечестия. Отмечались Пасха и другие праздники Господни. Был облагорожен храм. Пророческие школы расцветали. Враги после осады Иерусалима бежали с позором, оставив по дороге тысячи трупов. Езекия ценил данное ему время и потратил его на Божьи цели. Но время его закончилось. И вот, смертельно заболев, наш герой стал просить себе немного времени. Как награду за доблестный труд. Властелин времени дал ему еще 15 лет. Немало. Надо было поставить новые цели. Может, по-особому искать Бога, может, еще улучшить жизнь Израиля. Но Езекия остановился. Угасла его ревность. Сделал много глупостей. А еще так произошло, что именно в эти 15 лет у Езекии родился сын Манассия, будущий царь Израиля. Манассия был один из самых злых, мстительных и нечестивых царей. Отец его, так много потрудившийся для народа Божьего, умирая, благословил именно этого монстра на царство. Что произошло с праведным царем? Возможно, он обольстился и перестал понимать Бога. Выпросив себе еще время, Езекия потратил его на себя, на дружбу с вавилонскими царями. Решил, что у него еще так много времени, и дал место лукавому. Навлек на себя и Израиль Божий суд. Свой бонус он просто наслаждался. Выходит, что лучше бы он умер в свое время. Иметь в запасе много дней не дает преимуществ. Время – это серьезно. Оно проходит быстро, и потому сказано, что дни лукавы. Мы будем обмануты, если скажем, что оно у нас еще есть.
Время, потраченное на Царство Христово, молитвы, служение, общение, Евангелие, добрые дела, будет оценено очень дорого, а когда его мало, еще дороже. Вы знаете, сколько у вас еще есть времени? Цените его высоко.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 июля. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих. В этом стихе Иисус Христос говорит, во-первых, о храме, о том, что храм должен быть домом молитвы для всех народов. Обратите внимание на важную деталь – дом молитвы для всех народов. Иногда мы пытаемся Божьему дому придать национальный оттенок, некую этническую принадлежность, но если дом молитвы, то значит для всех народов, то он должен быть открыт для представителей любой национальности. Иногда мы пытаемся Божьему дому придать национальный оттенок, некую этническую принадлежность, но если это дом молитвы для всех народов, то он должен быть открыт для представителей любой национальности, чтобы они могли свободно входить и поклониться Господу. Мы можем с уверенностью сказать, что Господь не желает видеть внутри нас вертеп разбойников, где обитает грех, беззаконие, извращение, мирские желания и порочные интересы, а дом молитвы. Ведь Слово говорит, что мы храм Духа Святого, место, где обитает Дух Господень. И мы должны задаться вопросом, насколько мы представляем тела наши Господу в качестве храма и даем ли мы Ему важность в нас? Насколько мы представляем тела наши Господу в качестве храма и даем ли Ему возможность сказать в нас «Дом молитвы», «Мой дом молитвы»? Я уверен, что не только христиане ранней церкви имели привилегию называться домом молитвы. Такими должны быть христиане всех времен, особенно христиане последнего времени. Каждый из нас должен прославлять Господа в своей молитвенной жизни, во внутреннем молитвенном доме. Мы должны предоставить Господу возможность действовать через нас в этом мире. А как Бог действует в этом мире? Конечно же, посредством человека. Человек должен стать совершенным домом молитвы и храмом. Возлюбленные, давайте созидать наш внутренний мир, строить в нем дом Господень. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Давайте воздадим Богу славу. Он наш обеспечитель, Он наш защитник.
1: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.

Слава тебе!

кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но, слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть

возьму.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 23, Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь, крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь, сил, Он Царь славы. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих». Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас – да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди, слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господне.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава третья. Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети и женщины, господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князнями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных? Говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие, и панчи, и повязки, и покрывала. И будут вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Глава 4. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро, дорогие слушатели. Да благословит Господь всей день каждого из вас.
2: Действительно, вот наша тема сегодня, она, наверное, об успешной жизни во Христе и исповедании нашем. Когда мы вот таким образом благословляем наш день, благословляем имя Господне, благословляем планы, насколько это определяет наш день, Сергей Юрьевич? Вот, наверное, об этом поговорим, и не только об этом.
3: Да, потому что в начале было слово, и в каждое утро, и в каждом дне мы высвобождаем слова, потому что слова — это направление, это план, по которому может двигаться вся твоя жизнь дня или еще больше там недели, месяца, года.
2: Ну, вот у меня вопрос. А действительно ли мы должны все проговаривать вот таким образом? Ну, проговаривать с верой, если так можно выразиться, с уверенностью. Или, в принципе, мы живем, а божественное провидение, оно нас приведет туда, куда надо.
3: Но сказано во власти языка жизнь и смерть. И поэтому от подоучих наполняет чрево свое, произведение ему своих насыщается. Говорить очень важно, потому что все, что говорит Бог, оно происходит. Мы знаем, сказал, да будет тверь, тверь появилась, да будет свет, свет появился. Но то, чего он не сказал, оно не произошло. В нашей жизни точно так же. Есть много внутренних помышлений, размышлений, желаний, но процесс осуществления запускается с того момента, как мы проговорили. Давайте встретимся. Можно сколько угодно. Давайте приобретем, или давайте вот куда-то съездим. И с этого все начинается.
2: Можно ли сказать, что Бога как вдохновляют, так и возмущают наши слова? Даже не то, что мы чувствуем, хотя, наверное, эмоции и наши мысли, они тоже открыты пред Богом, и Христос иногда обличал фарисеев в их помышлениях, но слова как будто более.
3: Слова — это уже запущенный процесс. Хотя Писание говорит, каковы мысли в сердце человека, таковы он. Помнишь, Анания сказал, он говорит, зачем ты позволил сатане вложить мысль? Мысли приходят, но когда он принял их и начал осуществлять, то это уже был процесс проявленный.
2: Ну да, он же пришел, принес деньги, а Петр его спросил. Да, это та цена, а он говорит, да. То есть он ведь произнес, он ведь мог передумать в тот самый момент.
3: Да, ну, он, ты, говорит, поймал себя собственными устами. Вы опутали себя, сказано, словами уст своих, вы пойманы собственными устами. И ему вполне можно, было возможно сказать, нет, это не вся цена, мы часть оставили себе, и никаких проблем не было бы.
2: Ну, наверное, они не так выигрышно смотрелись бы, как, например, тот же самый Варнава, который отдал все, что у него было. Но, в принципе, это имело право существовать. Ну, вот тогда возникает вопрос. А Бог будет судить нас за наши помыслы?
3: Но мы ответственны за то, чему мы позволяем входить в нас. Помыслы, они будут приходить. Знаешь, я вспомнил, Рогозин написал, говорит, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. Поэтому мысли могут приходить, но если мы их не фильтруем, если мы не противостоим, дьявол часто атакует, ну, страхом, мысли страха, болезни и так далее. И если мы не противостанем ему твердой верой, вот, он будет преследовать, потому что он враг, он хочет захватить эту территорию в нашем разуме. Но если мы противостоим ему, говорим, отойди, сатана, ибо написано, Господь пастырь мой, там, Господь целитель мой, Господь мой отец и так далее.
2: Но тогда возникает вопрос, откуда взяться словам веры, если помыслы? Вот они у человека, ну, какие есть. Он человек немощен, человек боязлив, человек, ну, простите, похотлив. Человек имеет массу желаний, он завистлив, он все время вот внутри ищет что-то потеплее, посытнее, покрасившее. И, ну, откуда взяться этим словам веры?
3: Этим словам веры взяться от Господа. Господь говорит, я вложу мои мысли в ваши мысли. И если мы просим конкретно, Господи, дай совет, дай мудрость, Господь, открой, как поступить. Бог, Дух Святой будет напоминать нам что-то из Писания, что-то из того, что мы слышали во время служений. И естественно, мы выбираем, по-любому последнее слово будет за нами, но мы точно будем знать, что говорит Господь по той или другой ситуации.
2: Хорошая фраза, последнее слово, да. Мы даже да. не замечаем, как говорим вот эти поговорки, но действительно речь идет о слове. Мы что-то должны выразить. Но вот здесь возникает вопрос, если человек не наполняет себя словом, вот уже от Бога, не позволяет ему прийти в сердце, а способен ли он по вере как-то жить и поступать?
3: Конечно, он затрудняет сам собственную жизнь, потому что Господь сказал, что Дух Святой пришед, напомнит вам то, что я говорил. То, что он говорил Духом Святым, записано на страницах Священного Писания. Поэтому мы имеем призыв такой постоянно пребывать в Слове. В Слове – это значит во Христе, потому что Христос и Слово, они едины. Он говорит, слова, которые я говорю, они суть, дух и жизнь. Человеку свойственно забывать, но легко вспомнить то, что уже было принято, то, что он слышал, то, что он положил в свое сердце, принимая как абсолютную Божью истину. Потому что Божье Слово – это абсолютная истина. И Дух Святой ее, эту истину оживотворяет или напоминает. И таким образом, когда мы говорим «Бог мне сказал», мы не слышим голос, а мы просто внутри себя, у нас расцветает, так сказать, как какое-то слово относительно того или другого выбора нашего.
2: Ну вот здесь вопрос. А может быть, достаточно просто подражания? Ну, мы видим успешного человека. Мы видим, ну вот он человек верующий. Вот он так живет, так одевается. Вот то у него в доме есть, этого нет. Вот то он делает, вот это не делает. Давайте будем подражать и будем так же успешны.
3: Но, видишь, успех, он исходит от Бога, от Творца. Весь успех, Бог говорит, я творю все новое. И в каждом дне, и в любой сфере жизни. Поэтому, если человек хочет иметь успех, ему просто нужно говорить, открывать это пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, скажем, соблюдет, то есть исполнит, воплотит ваши мечты и желания. Потому что без меня не можете делать, говорит, ничего. Любое подражание, оно в чем-то мы можем где-то пережить что-то хорошее, там советы и прочее, это нормально, но вообще источник успеха это жизнь с ним и для него.
2: Ну, вот здесь тогда возникает вопрос. Слово, которым мы живем, слово, которое мы исповедуем как слово веры, это что-то, что должно у нас внутри произрасти, или достаточно это где-то услышать? Вот я взял как некий образец, как некую схему, ну и повторяю.
3: Но

0: И Павел пишет, говорит, содействовавший, ну, в величайшем служении, говорит, Петру среди обрезанных, содействовал, то есть был точно так же со мною, когда я проповедовал Евангелие среди язычников. Это охрана, защита, и поддержка, и обеспечение, и мудрость, и всякая благодать, которая проявлялась в служении, что апостола Петра среди обрезанных, что апостола Павла среди язычников.
1: Но вот возникает вопрос. Много людей слушают проповедь. В проповеди звучит Слово Божие. Но далеко не всегда люди понимают. Далеко не всегда люди принимают. Далеко не всегда поступают по услышанному. Это нормально или здесь есть проблема какая-то?
0: Это ненормально, это есть проблема, сказано. Дьявол есть ворон, приходит и похищает. Похищает то же, что человеку кажется, вот он слушает это, и оно нравится ему, и он хотел бы в этом пребывать. Но враг похищает, потому что, так слово говорит, не давайте место дьяволу конкретно. Поскольку слово, которое мы слушаем и нравится, если даже христиане во время служения, если это слово не растворяется, сказано, верою слушающих, то оно не приносит пользы. Как семена, которые находятся в сосуде, они не принесут никогда плода. Но те, которые в земле, в должной среде, они начнут прорастать и приносить плод. То же самое и слово «принять» — это соединиться, это сделаться одно с этим словом, потому что это не просто информация и звук. В этом Божьем слове присутствует сам Бог. Он не разделен, он со своим словом говорит. Слова, которые я говорю, они суть и дух, и жизнь. То есть полное осуществление и воплощение этого, той информации, которую он приносит.
1: А можно я попытаюсь поднять одну проблему? Мне кажется, что сегодня существует такая тенденция, когда мы отделяем слова от слов. Мы готовы исповедовать те слова, которые нам приятны, нам нравятся. Например, ты Божий, ты дитя Божие, ты такой хороший, ты замечательный, ты прекрасный, ты благословенный. И мы, да, я прекрасный, я благословенный, я дитя Божие, я достоин лучшего. И в принципе, как бы наше исповедание, оно вот вокруг этих вещей крутится. Но мы, наверное, забываем слова, которые касаются нас как поручения. «Пойди сделай», «пойди дай», «пойди пожертвуй», «пойди, если нужно, пострадай», там, или вот «оставь». Нет такого, как вам кажется?
0: Есть и очень много, но иногда просто, как говорится, слух греет, и человек, а воз и ныне там находится в обидах, горечи, там, в себелюбии или, так сказать, живет для себя, используя какие-то обетования Христовы. Но Писание говорит, что во Христа крестившись, мы во Христа облеклись, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому, имея добрые слова, обетования и приятные, так сказать, откровения, все это оснащение для того, чтобы в повседневной жизни мы действительно являли Его словом и делом, на всяком месте являли Его. Не просто слушающие, но те, которые, говорит, исполняющие слово мое, они будут иметь успех. Вот в этом плане очень и очень важно, чтобы христиане, которые имеют правильное понимание того, что они имеют во Христе Иисусе, они могли использовать этот ресурс для Его плана, для Его цели, которую
1: он... Во Христе Иисусе я имею не только, как бы сказать, сытный или там наполненный холодильник, не только имею здоровье, не только имею положение, во Христе ж я ж имею еще и гнали меня, будут гнать и вас.
0: Во Христе, да, вся полнота. Вся полнота прелести вот этой борьбы, потому что плоть всегда будет противиться духу, начиная от собственного.

0: собственного, так сказать, внутри сопротивления от души, потому что Господь говорит, кто хочет быть моим учеником, две вещи сделай, душу свою отвергни, возьми крест свой и следуй за мной. Нам даровано, Писание говорит, не только веровать, но и страдать вместе с Ним, потому что это борьба. Это и изнеможение, это и труд. И мы читаем об этом много в Писании у тех учеников, через что они прошли. И Павел говорит об этом как о величайшем благословении. Говорит, нам дано не только веровать, но и страдать вместе с ним.
1: Вот, Сергеич, давайте попробуем к себе применить вот эту историю фарисея и мытаря. Вот чисто по-пастырски, как бы вам это показалось? Но приходит к вам человек и говорит, к вам пришел Сын Божий. Я такой благословенный, я такой успешный. Посмотрите, что у меня есть. И вот это есть, и вот это есть. У других проблемы, у меня проблем нет. И приходит другой следом и говорит, хочу покаяться. Вот здесь попался, здесь попался, здесь согрешил, здесь позавидовал. С кем приятнее будет общаться?
0: Ну, в Писании говорит, не твои уста, пусть хвалят тебя, пусть другие скажут о тебе, какой ты прекрасный. Конечно, сердце смиренное, сокрушенное, оно всегда притягивает человека и располагает человеку, потому что мы понимаем, все мы боремся и падаем, и встаем, ошибаемся, и обновляемся, восстанавливаемся. Это нормально.
1: Ну, а искушение окаянной жизни, когда человек настолько погружается в это окаянное состояние, и ему наоборот кажется, что он чрезвычайно плохой. Где здесь? Он связал себя устами своими, он пустил что-то в сердце свое. В чем проблема?
0: Но проблем может быть много, по-любому, где-то когда-то он сам себе говорил, мне это можно, я немного. И это всегда между человеком и Богом. Бог, то говорит, не было еще слова на языке, я знал уже и знаю все твои помышления твои. То есть это шаг за шагом, оно не происходит в одночасье. И человек удаляется, человек как бы сам для себя делает выбор. И естественно, чем больше мы избираем плотской образ жизни, тем больше мы отдаляемся от Духа Святого. Где Дух Господень, там свобода, Бог никого не угнетает. Бог обличает, вразумляет, но если человек ожесточает свое сердце, почему и сказано, не в день посещения, не ожесточи сердце свое, потому что если ожесточишь, будет на погибель тебе.
1: Почему так легко для нас бывает говорить одно, а делать другое. Мыслить вообще третье.
0: Ну, любая раздвоенность, так, наверное, это нелегко. Люди, которые только начинают раздваиваться, расстраиваются, оно начинается с малого. Но где-то вот что-то, чему-то дают больше. Может быть, это связано с похотью, может быть, это связано с каким-то вожделением, желанием там разбогатеть. Вот и там немного, и кажется, но оно совсем немного по сравнению с другими. Обычно люди ищут там с кем-то, сравнивают себя. У меня намного меньше, и я не такой уж и грешник, как другой. Вот и постепенно ожесточает свое сердце.
1: То есть раздвоенность – это не то, что нам присуще, это наш некий путь, который мы выбираем.
0: Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, говорит Писание. Враг старается раздвоить человека. Почему вот Христос говорит, что он есть узкий путь, тернистый путь, узкий путь? И Писание конкретно говорит, что кто хочет быть учеником моим или следовать за мной, это слова Христа, вот тому нужно идти узким путем и узкие врата. Но он говорит, крест, возьми крест. Крест – это перекресток двух волей, воли Божией и твоей воли. Каждый раз мы или волю Божию, или проще сказать, то, что мы знаем из Писания, из Евангелия, отвергаем и делаем то, что хочется. душа всегда будет говорить, будь милостив к себе. И мы видим в Гефсиманском саду Христос говорит, душа моя скорбит смертельно, если возможно, доминует меня вся чаша. Но он пришел ради этого, он знал это века и века, он знал, говорит, тело ты жертвы не восхотел, но тело уготовал мне. Вот. И в то же время он проходил эту борьбу, поэтому и ученикам он говорил, душу свою отвергни, возьми крест свой и следуй за мной.
1: Но не вот что здесь, наше незнание себя или наше лукавство? Вот, наверное, в разные периоды по-разному. Бывает, человек говорит, что ну, я готов, я пойду, я сделаю, да я вот такой вот, и Бог меня там поддерживает, и там поддерживает. Но когда ходит до дела, вот, его нет. А с другой стороны, вот Христос говорит, что ему должно пострадать, а ученики говорят ему, да мы пойдем с тобой. Петр говорит, да я тебя не оставлю. А Христос ему говорит, трижды отречешься. Что здесь? Вот вроде правильное исповедание у Петра, красивое, а силы нет, или что это?
0: Но, естественно, что касается Петра, то силы не было. Уверенность в себе, в собственных силах, талантах, характере или опираться на прежние какие-то свои доспехи, успехи, конечно, это не та опора. Ну, сказано, уповающие на Господа, не постыдятся. Надежда на Господа, она также проявляется через слова. Когда человек себя связывает с Господи, держи меня, Господи, проведи меня, Господь, вверяю себя в Твои руки, прошу, Господь, дай мудрости и так далее. Ты единственная моя надежда, мне не пройти самому. То есть человек исповедует вот эту зависимость от Господа, и тем самым он открывает себя для божественного, больше для божественного участия, проявления, попроще сказать, реальности Духа Святого в нем, с ним. Потому что, как правило, это же мы речи ведем о христианине, который знает Господа. И оно приходит. Страхи атакуют всех. И Павел говорит, внутри страхи и извне нападения. Но все сие преодолеваем силой возлюбившую, все равно уповаем на Господа. Не знаем, выживем или не выживем. В себе носили уже приговор к смерти, говорит, как будто думали, готовы были умереть. Но Бог так устроил, что выжили.
1: А что делать было Петру, когда Христос сказал, отречешься от меня трижды? Что ему надо было сделать в тот самый момент?
0: Ну,
1: или он не способен?
0: Я думаю, что он не способен. Это позже, когда он уже в себе и на себе пережил, что такое Дух Святой, что такое помазание внутри. И это уже совершенно другое состояние и восприятие вот реальности божественного присутствия.
1: То есть может такое быть, что Бог позволяет нам что-то наговорить, вот вслух, каких-то красивых, громких слов, а потом вводит нас в ситуацию, когда мы не способны.
0: Бог приводит, не может быть, это происходит, когда мы надеемся на себя, на опыт, на образование, на деньги, на знакомых и так далее. То есть это опора, на что-то мы опираемся, говорит, уповающий, то есть опирающийся или держащийся на Господа, понимаешь, не постыдиться. А, видишь, они, когда все это происходило, они не были исполнены Святого Духа, когда Дух Святой употреблял их и проявлялся через них, через их служение, там вместе со Христом они действовали. Но когда пришел и излился на них Дух Святой, они стали уже другими людьми, конечно.
1: Но ведь Петр положил душу за Христа. Да, он не вынес, да, вот своих слов этих, когда искушение пришло. Но впоследствии его жизнь, его жертвенность, его служение церкви, в конце концов, итог его жизни говорят о том, что он душу за Христа положил.
0: Да, но это уже был не тот Петр, который надеялся на себя и на плоть уповал. это не был уже просто порыв, это было посвящение, его жизненная позиция – жить во Христе, жить со Христом, жить для Христа.
1: Но он не бросил вот эту мысль, ну, раз у меня первый раз не получилось, ну, тогда я и не буду особо и стараться. Господи, я буду просто вот… Больше таких обещаний не дам.
0: Это был другой Петр. После сошествия Святого Духа это был уже совершенно другой ученик Господа Иисуса Христа. Это был настоящий призванный Божий слуга, апостол.
1: Сергеевич, вот история с Иаковом. У Иакова, точнее, даже не у самого Иакова, но, наверное, скорее у его родителей, у его матери было откровение, что больше будет в порабощении у меньшего. То есть было обетование, некое обетование, которое, возможно, Иаков знал. Вот он где-то его чувствовал, наверное, ему мать что-то говорила. Но все обстоятельства в жизни говорили по-другому. Вот. А дальше мы видим, что время идет, и тогда он что-то начинает делать по-своему. Ну, вначале у брата выторговывает первородство, а потом обманывает отца. И потом, ну, итогом всей этой истории становится изгнание. Что было не так? Вот что? Вот он, наверное же, хорошо о себе говорил. Наверное же, он что-то верно, или как это сказать, принял обетование Господне для себя. Но что было не так?
0: Я думаю, когда мы пытаемся достигнуть цели своими силами, своими ресурсами, оно всегда будет не так. У Бога на все есть время,
1: свое время,
0: времена и сроки. С нашей стороны всегда важно доверять Богу, ведь Его слова, они доказаны Его действиями. Если Он сказал «возлюбил», ну, пришел звук там и «возлюбил», услышал хоть трижды. Но сказано, он доказал свою любовь тем, что он взял то, что нам не поднять, не разрешить, не развязать, взял на себя и развязал и разрешил. Сказано, Бог доказал нам свою любовь тем, что послал своего Сына, и Христос умер на кресте. Это есть за наши грехи, это есть вернейшее доказательство. Вот для нас очень, очень важно, чтобы мы даже из истории с Иакова взяли для себя такой правильный вывод сделали. На всякого Иакова переводится как запинающий, нападающий там за спины и разные такие. Есть дядюшка Лаван. То есть есть время, которое что посеешь, то и пожнешь. Он посеял, и он пожал то же самое. Он пожал. И Иаков думал, конечно, видя, что явно его Бог благословил, он дал ему откровение, как умножить его богатство с этим скотом и так далее, у него много серебра и золота, и кроме того, к нему приходит Бог и ангел и говорит, все, возвратись в дом отца, и Иаков думает, время лечит. Прошло много времени, и думает, брат уже все успокоился, но ему нужно было прозреть на то, что время не лечит, лечит только Бог. И когда он услышал, что послал весть брату своему, услышал, что тот взял 400 человек, вооружил, идет навстречу, конечно, сердце Иакова упало, и уже здесь не было ни до значимости, ни до богатства, но он... вот это правильное решение принял. Он сделал вначале все, что мог сделать сам по плоти, по душе, а потом начал искать Бога. Начал искать Бога, и Бог снова его вернул вот на этот перекресток. А как тебя зовут? Как имя твое? Он, наверное, вспомнил то, что он сказал слепому отцу. Все, все он вспомнил, говорит, я Иаков, он признал. Очень важно для вот этих перекрестков, когда мы имеем благословение, признать, я всегда нуждаюсь, без Бога я запинающий, без Бога у меня не получится, если тебя не будет, он говорит, отныне ты будешь Израиль, князь у Бога. А кто скажет моему брату, с ним 400 человек? Но вот здесь все, абсолютно все, все меняется. И мы видим вот эту историю, когда увидел Исау Иакова, спрыгнул с коня своего, побежал, сказано, обнялись, они плакали и целовали друг друга. Вот это Бог силен провернуть, вот это Божье благословение, Божий план любой, он проворачивает любые обстоятельства. И самые, наверное, жесткие, конечно, это отношения между людьми. Знаете, можно там отдать полимущество или больше, но нет. А вот это отношение, которое в сердце пропитано, вся внутренность каждого человека в разуме, сколько они каждый мыслил, представлял эту встречу. Один представлял расправу, суд, законный суд над братом. Другой испытывал страх и не собирался, не думаю, что Яков планировал как-то разобраться с Исаом со своей стороны. Но он боялся этого, и его страхи подтвердились, когда услышал, как встречать собирается его Исав. Но вот эта божественная любовь, она все меняет. И это для каждого призывающего, почему сказано, призывающий имя Господа спасется. Просто рекомендую и побуждаю, вдохновляю каждого на любом перекрестке. Призывайте Господа, призывайте Его вмешательство. Оно не поддается заранее прогнозу, как Он проведет, как Он это сделает, как исцелит, как примирит, как вот переменит то или другое, что кажется испорчено уже и во времени, кажется уже неподъемно и никак от него не избавиться. Бог творит, силен творить все новое.
1: Получается, Иаков в этой истории в какой-то момент исключил Бога. Вот за обетование схватился. Первенство хочется, старшинство хочется, благословенно жить хочется, а Бог куда-то делся.
0: Вот знаешь, не куда-то делся, он, вот здесь хорошую вы мы сказали, Юрий Анатольевич, он стал сам осуществлять это благословение. Вот так, как и христиане некоторые. Я уже благословенно услышался, младенец во Христе, там отрок духовный, и он начинает, используя терминологию евангельскую, библейскую или еще что-то, сам себя благословлять. И, конечно...
1: Ну, то есть, а проблема-то была, что Иаков поступал ради, как бы сказать, желая быть или, скажем, желая утвердить свое, в некотором смысле, благочестие, поступал нечестиво с братом, потом с отцом. И вот здесь, наверное, для нас такой хороший пример, что нельзя достигнуть успеха через неблагочестивые действия, даже если тебе этот успех обещан.
0: Нельзя достигнуть успеха, я скажу так, без Бога, без участия Господа, без содействия Духа Святого, без водительства Святого Духа. Да, Бог будет с человеком, и всяком он был, и он помогал ему, и там давал ему силы и прочее. Так, но да. Сам смысл, сама цель, которую человек хочет достигнуть, только с ним.
1: Так можно было бы сказать. Это Бог послал мне голодного брата. Это Бог сделал так, что отец мой не видит.
0: Ну да.
1: Хорошо. Давайте сделаем паузу на блок новостей, после вернемся.
0: Давайте.
2: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Продолжаем разговор. Сергей Юрьевич, вот когда в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, Господь говорит, вот возьми слова мои и навяжи на руку твою и на чело твое. Что за слова? Вот какие? О каких словах идет речь здесь?
0: Бог давал слова, которые сохраняли бы жизнь человека, приносили ему благополучие. Это слова, которые, как правило уличного движения, если ты хорошо знаешь, что ты безопасно будешь передвигаться. То же самое и Бог всегда давал слова, которые сберегут человека, его благополучие, его жизнь, его и здоровье, и семью, и взаимоотношения. Вот потому что закон он предписывал в разных ситуациях поведение человека, и это, собственно говоря, было бы благо для каждого, кто держался бы этого. Ну, возьмем, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен. Не лги, не прелюбодействуй, не кради, и так далее. То есть это все то, что ограждало человека, и при содействии, соответственно, божественной любви человек бы мог счастливо жить и процветать.
1: Я когда был в Израиле, и я знаю, что и вы тоже были, обратил внимание, что там часто в еврейских магазинах продаются мезузы, вот эта коробочка на то, для того, чтобы на дверь ее закреплять, и в нее, я так понимаю, ложить какой-то пергамент, Слово Божие. Там, ну, практически на каждой двери подобная коробочка есть. И увидел, что они самые разные, эти коробочки. От там, ну, стоимости от шекеля там, до таких крупных сумм. И они есть красивые, такие вот красивые. А потом я задал вопрос. А в этой коробочке что-то есть? Они говорят, нет. Если бы там что-то было, они бы стоили в 10 раз дороже. Вот не выглядим ли мы точно так же порой, вот как вот эта коробочка, которая... внешне очень даже успешная, а внутри?
0: Ну, может человек так выглядеть? Бесспорно, это каждый сам человек знает, чем он живет, какие помыслы внутри его, какие желания, какие ценности, какие цели. Каждое утро у него рисуется какой план, или как он прожил, оглянувшись день. Это вполне человек сам говорит... наполняет свою жизнь. Или говорит, что ты связал себя словами уст твоих, ты пойман. Или наоборот, человек, принимая благодать Господа, растворяя ее повседневным образом жизни, стяжал для себя благо, мир для своей души, благословение для своего дома.
1: То есть важно не как ты выглядишь, важно, чем ты наполнен.
0: Бесспорно, по сердцевидец.
1: А насколько влияет то, чем ты наполнен, на то, как ты выглядишь, вот здесь тоже? Или здесь это сложно определить?
0: Я не думаю, это самое. И внешность, мы часто по внешности тоже видно человека. Если он внешне в стандартах современного, так сказать, движения мира, прогрессивного, как они называют, то оно говорит о том, что внутри это есть, и поэтому это выражено наружу. Наружу человек как раз вот, он может быть лицемером, бесспорно и все, но зачастую это баланс, то, что внутри, оно и наружу.
1: Ну, вот здесь нам человек пишет, высветилось на экране, я так понимаю, его текст это, что... очень много несоответствия мы видим в себе. То есть я могу исповедовать, что я святой, но по жизни вижу, что не святой. Я могу заявлять, что сделаю, но по жизни вижу, что не могу сделать. И, может быть, не стоит и заявлять?
0: Заявлять надо. И дело в том, что когда мы говорим все равно о святости, мы говорим о божественной святости, не просто какой-то планке. И Писание призывает нас, говорит ли кто, говори, как слава Божьим. Если мы понимаем святость в плане человеческого такого как бы линейки, или мы понимаем святость абсолютную, то есть Бог святой. И Бог дал нам через наше послушание соединиться с Ним, через покаяние, крещение, и, говорит, соединяющийся со мной, один дух со мной, одно тело со мной. И, естественно, когда человек верит и в то, что этому есть, это не самовнушение, это то, что совершил Господь для нас, и Он предложил дар вечной жизни, вот скажем, имеющий Сына Божий, имеет жизнь вечную, да?
1: Сына не имеет жизни.
0: Да, не имеющий, и ты говоришь, я имею жизнь вечную. И в то же время ты ж не имеешь ее как-то отдельно от Христа. Он есть вечная жизнь. Это того, что Он в тебе Духом Святым, ты Его, и Он не может быть не святым, потому что соединяющийся с Ним один Дух и одно тело. Ты провозглашаешь это. И ты растешь в этом. Ты действительно тогда, когда ты это принимаешь, когда ты это говоришь, он будет ему что не скажет. И человек провозглашает: я спасен, младенец, я прощен, я искуплен, я оправдан. Если ты прощен, если ты святой. А теперь учись поступать и жить достойно этой планки.
1: А вот вопрос тогда, Сергей Юрьевич, по опыту. Что нужно говорить всегда и что нельзя никогда говорить?
0: Но нужно стараться всегда говорить на одном языке с Писанием, со Христом. Вот то, что, чему мы научены, что мы знаем. И никогда не говорить то, что против Писания. Это потому что враг будет уклонять нас, всякие вещи, ну, другие философии, все что угодно. Никогда не говорить слова, которые, вот сказано, ты пойман словами уст, ты опутан себя словами уст, ты сам себя поймал, если мы связываем себя словами, которые противоречат тому, что говорит о нас Христос.
1: Сетовать можно? Вот мы нередко видим, как сетует Давид в псалмах, сетует Иов.
0: Сетовать – это естественное чувство такое, которое есть. Это нормально расстроит. Была же подсказка, как мы говорим, ну давал же Дух Святой вот какую-то мысль, какое-то слово, предупреждение, прочее, и мы раз по-своему поступили. Сетовать мы можем, но из сетования нужно из ничтожного извлекать драгоценное, стараться в следующий раз вот быть послушным. Вот мы с женой договорились, давай вот постараемся с первого раза, вот когда приходят, понимаем, что от Господа какая-то подсказка пришла, вот держаться этого, не упустить этот момент, потому что потом время проходит, ну, слушай, ну, было же слово, было же вот мысль, вот, и понимали, что она важная и нужная, но мы ее проигнорировали.
1: А чем отличается сетование от ропота? Ропот ведь это тоже слова.
0: Ропот – это обвинение. Ропот всегда кто-то виноват. Мы не ропщим.
1: А сетование я виноват, да?
0: А сетование, да, ты разочарован, что у тебя возможность. А это обвинение, ропот. Кто-то виноват. Бог не дал, Бог не ответил, люди подвели, не то. Всегда кто-то.
1: Вот здесь история израильского народа. Бог отказался вводить израильский народ за их ропот. Что в их ропоте так раздражало Бога? Почему Бога так раздражает ропот? Ну, это ж, наверное, ну, мы люди, но вот мы, нам надо выговориться.
0: Ну, представь себе, что с ними произошло во время судов, которые совершали в Египте, их всех сейчас не перечислим, они были хранимы. Затем невероятным, сверхъестественным образом прошел их всех мимо их домов и семей ангел. Это ж до глубины души и духа состава мозгов все проходило, они тряслись, слышали те вопли, которые происходили вокруг и так далее. И они вышли, затем они уперлись, кажется, в тупик, просто в тупик, вот в море уперлись и так далее. И снова, а там колесницы, фараон с войском, разъяренный фараон и все воины, потому что везде кто-то, первенцы погибшие, и вот море раздвигается, они прошли. И потом, когда фараон вошел с войском в море, оно сомкнулось, и там хороводы, и песни, и так далее. Но недолго это было. Потом раз, нет воды, и снова, знаешь, зачем ты вывел нас? Вот ропот – это такое, знаешь, это бунт против Бога.
1: Но я так понимаю, они требовали всегда Богу доказать, что Он Бог, доказать, что Он с ними, доказать, что Он их любит, а еще нам докажи, а вот здесь докажи, а ты вот это допустил, ты, наверное, нас не любишь, но мне кажется, это так на нас похоже.
0: Ну, оно похоже, но, знаешь, мы сильно отличаемся. Мы отличаемся тем, что Бог пришел так близко, Вот для них он тоже близко был. Он был облаком для них, пустыню закрывал и огненным столпом грел их и освещал. Но для нас он ближе. Он внутри пришел, сам поселюсь. Я говорю, вселюсь в сердца ваши. Он живет в нас Духом Святым. Мы не просто получили познание и какое-то откровение, еще какой он и возможность его. Мы приняли самого его. Восхотев, сказано, он родил нас. Когда человек кого-то, если по плотскому рождает, он передает вот саму тайну жизни, да, душа же живая. Вот у нас дух живой ожил, воскресил наш дух. И мы воскресли, они то ведь духовно не воскресли. Они были плотскими, такими жестоковыйными и плотскими, хотя кто-то страх был исполнен. Но были среди них и такие люди, ну возьми, как Иисус Навин, вот он же не сразу там вождем был и прочее, но которые держались Бога. Халев, который говорит, братья мои привели в сердце народа в робость, а я в точности следовал Господу Богу моему. То есть люди, которые открывались для послушания Богу, хотя переживали то же самое, и как и соглядатай, и как и вот свидетельство. Вот. Но у нас есть несравненно больше. У нас воскресший, возродившийся наш дух, и не просто вот дух ожил, а сам Бог Духом Святым внутри каждого из нас. Поэтому, естественно, и другая судьба, и мера ответственности несравненно больше.
1: Можно ли сказать, что мы имеем дело с другим словом? Ну, в определенном смысле со словом «другим» другого уровня.
0: Уровня или откровения? Другого мы имеем совершенно другое откровение. Человек, который имеет сегодня откровение о Иисусе Христе, как о слове, вот сильное, они не имели этого, то, что Иоанн говорит, что все им и для него созданное по его воле существует. Вначале было слово, слово было у Бога, слово стало, было Бог, оно было Богом, оно стало плотью. В лице слова воплотилось. Иисус Христос, Он как Творец открывается. И это тот, который Духом Святым сегодня внутри нас.
1: Но вот обетование Ветхозаветнего Израиля – это земля, текущая молоком и медом. Для нас что во Христе является этим молоком и этим медом?
0: Одно с Ним. Одно с Ним. Это сегодня внутри нас течет. Одно нет большего, чем с Ним сказано, имеющий Сына Божий, имеет все, как с Ним не дарует всего потребное для жизни и молоко, и мед, кисельные берега, и несравненно больше, как бы выражаясь, с Ним и в Нем. Он есть вот причина всего, вот видимого и невидимого.
1: А для всего ли нужны обетования? Вот дайте мне слово, чтобы я на него встал. Вот как бы я слышал такую фразу, нужно нам слово, чтобы на него встать. Для всякой ли ситуации?
0: Это в настоящем, в Ветхом Завете, да, нужно было слово, на которое бы они держались и так далее. А в Новом Завете здесь уже от познания. Насколько человек доверяет и познал Господа. Потому что его присутствие – это уже, так сказать, воплощение внутри человека всякой надежды и всякого откровения. Потому что сказано, а в покой входим мы, уверовавшие. Во что? В его верность, в его преданность, в его дружбу, отцовство, материнство, в его любовь. Вот когда ты вот его не просто вот держишь, а он сказал, ты дал слово, держи своего слова, да. Ну, мы между нами отношения, мы как бы на Бога иногда проецируем. А теперь здесь уже на отношения, ты понимаешь, кто он и что он. И то, что он сказал, он неверный, неизменный в слове Бог. Верный и неизменный. Если он сказал, любовью вечной я возлюбил тебя. И у него нет и тени перемены. Да, у нас на многие вещи нет объяснений, почему то или другое. Или молишься за другого, а тот исцеляется за родного, молишься, тот не исцеляется. И думаешь, Господи, Но здесь вот знает Бог, что делает.
1: А вот такой каверзный вопрос, Сергеевич. Не доводилось ли у вас вот такую ситуацию проходить, когда приходит человек и говорит, там, пастор, помолитесь за меня, чтобы я, ну, хорошо зарабатывал, я ж тогда вот буду жертвовать и другим помогать, а у вас другое слово?
0: Но есть просто внутри знание, что человек не понимает, о чем говорит. Зачастую люди, те, которые так говорят, я буду жертвовать, я понимаю, кроме искушения, у него вряд ли что-то получится, потому что он не знает себя, не знает влияния вот этих бумажечек, которые пачкой у него в руках сразу же. Планы меняются. Я молюсь, Господи, не дай ему, я могу при нем сказать, что, Господи, благослови его, то, о чем он просит, и сказать, добавить от себя, сохрани его, Господи, только от сети, чтобы это не оказалось для него сетью. И у меня были пару предложений, когда приходили люди и говорили, вот, будь частью нашего бизнеса, ты только молись, вот, и все, и вот будешь иметь свою часть. И я дважды согласился, но как только они вышли, еще не вышли с офиса, я такое чувство было, как будто я впал в прелюбодеяние, как будто сделал что-то такое, не зазвал назад, говорю, извините, нет, это ваш выбор, ходите перед Богом. Никаких-то частей я не буду иметь от вашего бизнеса. Простите, что дал такое согласие. И мир Божий возвращался в сердце.
1: Ну, вот, например,
0: я мысль хочу сказать. Да. Очень важно не потерять каждому человеку и в бизнесе, который призваны люди, ну, уповать на Господа, не на схему, которая есть, не на план, который открылся, но вот это нельзя точку опоры сменить из того, на что Он поставил нас, на себя, и переставить это на другой. Бизнес сегодня есть, завтра его может не быть, здоровье может не быть, что угодно, но вот надеющийся на Господа, почему Он сказал, не постыдиться, проходить будет через все разные вещи, но не будет разочарован и не будет в стыде. Да.
1: А вот личное откровение и откровение общее, не бывает ли здесь конфликта? Ну, например, человек молодой христианин, он думает о благовестии, о евангелизации или даже о миссионерской деятельности, о том, чтобы ехать куда-то. Ведь Христос сказал, идите и проповедуйте. Но личного откровения нет. Вот это конфликт или что это?
0: Я думаю, что каждый должен быть на своем месте, верен у своей ноши. Пастор поставлен наставлять и вдохновлять, чтобы исполнять поручение Господа. Мы все находимся в команде Господа Иисуса Христа. Он поднял апостолов, учеников и сказал, начиная с Иерусалима до края земли. Это не отменяется все 2000 лет. То есть воля Божия, чтобы никто не погиб. Желание Господа достичь каждого человека. И естественно, мы призываем это, мы обязаны говорить это, потому что любой человек, который в церкви, который крестился во Христа, он в теле Христовом, одно тело в городе, крае, стране, на континенте, на планете, и все тело, оно находится в постоянном исполнении воли Божией. Это словом и делом распространять Писание. Апостол Павел говорит, во втором Коринфянам, говорит, благоухание его присутствия, запах жизни, пленительный запах жизни распространяется нами на всяком месте. Это неуклонно, абсолютно независимо от позиции. Ты епископ, пастор, ты водитель церковного транспорта, уборщица или кто бы ты ни был, мы все как тело участвуем в спасении людей. Взращивание, одни сеют, другие поливают, взращивают и так далее. Бог разных людей употребляет. Но наше предназначение с того момента, как мы умерли для этого мира, как Павел говорит, крестом Господа Иисуса Христа я распят для мира и мир для меня. И это то же самое так и для нас, чтобы жить с Ним, в Нем и для Него. Вот это не должно уходить. Не просто я теперь верующий, Бог меня благословляет, Он должен меня хранить, и бизнес, и все у меня должно быть хорошее. Я не грешу, не ворую, не пью, не матерюсь, и поэтому Бог благословляет. Нет, сказал, трудящийся достоин пропитания. Много христиан страдает из-за того, что они тунеядцы, бездельники. Слово говорит, только трудящийся достоин пропитания, алчущих исполнен благ, богатящийся отпустил ни с чем. Всякую у меня уже ветвь, не приносящую плода, отсекает и бросает в огонь. Это очень, очень серьезно. Поэтому наше предназначение — это распространять вот эту весть, что Творец любит свое творение. И любого человека, к любому человеку у нас есть слово от Господа. Ты возлюблен Богом. Бог доказал тебе свою любовь через Христа. Прими Христа, чтобы иметь дар. Это дар, это не зарабатывается. Это дар вечной жизни в лице Сына Божьего.
1: Достаточно, если хотя бы эти слова будут исходить из наших уст.
0: Да, абсолютно достаточно. Дух Святой обличит, там научит Евангелие. Это в церкви. А человеку сказать, Бог любит тебя, приди Господа, Бог ждет тебя, Бог дорожит тобой, ты драгоценный. Может быть, мать отказалась, может быть, никто с тобой это, но Бог ищет тебя, Бог, я здесь, чтобы сказать тебе, что Бог любит тебя, ты нужен Богу, Бог ждет тебя, призови Его. Тысячи, миллионы людей верят, что Христос пришел, умер и воскрес, но это не меняет их жизнь. И меняет только тогда, когда они воскресшего призовут свою жизнь, как Господи, живи во мне, я принимаю тебя, ты мой Бог, ты мой Спаситель. И это радикально меняет судьбу человека.
1: Хорошо, ну, время наше уже вышло, я думаю, что мы многое проговорили сегодня здесь, и для слушателя будет большим назиданием.
0: Да благословит Господь, дорогие друзья, все, кто слушает эту передачу, принимайте участие в материальной поддержке, не забывайте, это также будет благословением для развития этого служения. Ну и молитесь за всех тех, которые вокруг вас, высвобождайте в их судьбу слово Божье, слово спасения.
1: Аминь. Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 1. Блажен, в ком твердо упование, кто грешников не чтит совет, и с нечестивыми в собранье не прожигает праздно лет, кто в сердце зла не замышляет, и чьи чисты пред Богом очи, и о законе размышляет, и светлым днем, и среди ночи. Кто волю Божию исполняет, тот словно от дерева увод, чей сочен и приятен плод, и лист которого не вянет. Все, что не делает, успеет. Благословится он в делах, а нечестивый, словно прах, и ветер труд его развеет. Не устоит он на суде, и грешник в праведном собрании, ему не будет оправдания и избавления нигде. Путь праведных не скрыт для Бога, а грешных гибельна дорога.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Дания. Это одна из скандинавских стран, родина викингов. В ее состав входит и остров Гренландия. Омывается она Северным и Балтийским морями, являясь по сути своей островным государством. А если государство островное, соответственно и в кухне будут преобладать дары моря, Северного моря. Визитной карточкой Северных морей является, конечно же, лосось, который в Дании подается в нескольких десятках вариантов, не говоря уже о креветках, лобстерах и прочей добыче рыбаков. На гарнир датчане любят картофель в разных его вариантах. В стране не царствует культ еды как таковой, датчане получают большое удовольствие от готовки, нежели непосредственно от употребления пищи. Долгими зимними вечерами они любят ходить в гости друг к другу, и уж поверьте, каждому найдется свое место на кухне. Смёребрёд – это знаменитые датские бутерброды, которые готовят все везде и всегда. На ломоть ржаного или белого хлеба в один или два слоя укладывают кусочки раков или крабов, рыбу, фрикадельки, сырокопченый окорок, язык, ветчину, а также все, что найдется на кухне. Они очень хороши с гарниром, которым могут стать лук, редиска, морская капуста, анчоусы или каперсы. Датские бутерброды нужно есть строго в определенном порядке. Сначала рыбу, потом мясо, потом сыр и обязательно вилкой и ножом. Если на кусок хлеба вы намажете печеночный паштет, сверху положите мясное желе, а на него кусок соленого мяса, вы получите бутерброд, гордо носящий название «Ужин ветеринара». Эллебрёд. Это необыкновенная каша, в которой силу черпали еще викинги. Готовят ее из ржаного хлеба, который на ночь предварительно замачивают в пиве и подают по утрам со взбитыми сливками. И, конечно же, датчане очень любят мясо, свинину и говядину. Рецептов его приготовления великое множество. Когда погода в Дании зимой радует снегом и морозом, повсеместно расходится аромат традиционного скандинавского пунша «Глёк». В период рождественских и новогодних праздников его продают даже на улицах, как кофе. От этого очень сладкого глитвейна, щедро сдобренного пряностями и сухофруктами, зимняя пора тает, уступая место теплу и такому непродолжительному скандинавскому лету. А уж летом устраиваются праздники и свадьбы. Свадебные традиции в Дании берут свое начало еще со времен викингов. И как в давние времена, так и сейчас, важным элементом свадьбы является помолвка. Отец невесты обязательно должен дать свое согласие на брак, скрепив руки молодых. Современный жених имеет право жить вместе с невестой сразу после объявления о помолвке. Традиционный предсвадебный обычай Дании – возведение арки из сосновых ветвей, так называемой арки чести. Она ставится около дома семьи невесты. Следующая арка будет установлена, когда пара отпразднует свой серебряный юбилей. Официальная часть свадебного пира начинается с поздравлений гостей, которые проходят в соответствии со строжайшей иерархией, начиная с родителей и заканчивая друзьями молодых. Гостям не устанавливается регламент по времени, поэтому некоторые поздравления могут затянуться, но их все равно придется выслушать. После поздравлений начинается неофициальная часть с танцами, которая обычно проходит очень весело. В старые времена свадьбы длились от 3 до 7 дней, в зависимости от финансовых возможностей родителей. Нередко в желании произвести впечатление на гостей семьи могли разоряться после свадебного торжества. В заключение праздника жених и невеста танцуют финальный танец вместе со всеми присутствующими, и после этого гости отправляют молодых либо в спальню для проведения первой брачной ночи, которой самостоятельно все подготавливают, либо отправляют в свадебное путешествие. Чемоданы укладываются заранее, и немаловажно для невесты с собой иметь домашний халат, который может пригодиться в первую брачную ночь. Дания – христианская страна. Подавляющая часть населения исповедует христианство различных конфессий, самой многочисленной из которых стала Евангелическая лютеранская церковь датского народа. Ее прихожанами являются более 80% населения страны. Христианство стало официальной религией в 965 году благодаря усилиям Харальда Синезубова. Этот шаг был продиктован в том числе желанием короля улучшить отношения со Священной Римской империей и христианским миром в целом. Все церковные и религиозные вопросы в королевстве подчиняются Конституции. Церкви датского народа оказывается государственная поддержка как моральная и политическая, так и финансовая. Практически все население страны платит церковный налог. Формально главой церкви является король, являющийся епископом Копенгагена. Вот такая интересная страна Дания со своим суровым характером и гостеприимным открытым народом.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.
4: Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о чувстве долга и о чувстве любви, и какая между ними существует разница. Иисус, однажды призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Евангелие Матфея, 18 глава, со 2 по 4 стихи. Образование. В слове «образование» есть образ. Образование, как я вижу, это правило и нормы этикета, благодаря которым общество становится одинаковым. На первый взгляд нам кажется, что со взрослыми людьми, в отличие от детей, проще, что взрослые воспитаны, за них не стыдно в большом обществе. Однако все это откровенное, всеобщее, сознательное и взаимное между людьми ложь. На самом деле человек нигде себя не чувствует так легко, как в присутствии ребенка. Это полная безопасность и лучшая.

0: Долг называют чувством. Нет такого чувства. Оно привито нам людьми, а не Творцом. Потому что такого чувства нет у детей. И в этом их наибольшая прелесть. Разумеется, я понимаю, что нам всем на начальной стадии нужен закон, свод правил и норм поведения. Но закон, говорит Библия, ничего не довел до совершенства. А любовь есть совокупность совершенства. Поэтому только любящий исполнил закон. Понимаете, именно запрет, то есть закон, запрет на дерево познания добра и зла спровоцировал первых людей поступить вопреки заповеди. Ибо грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я не иначе, пишет апостол Павел, узнал грех, как посредством закона, ибо я не имел бы даже пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Больше всего люди сожалеют перед смертью о том, что всегда жили с учетом мнения других, так и не пожив для себя. Но ведь ограничивая себя даже ради других, я тем самым ограничиваю и других вокруг, потому что ближнего можно любить только как себя самого. Получается, что добиваясь расположения всего мира, мы вредим своей собственной душе. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июля, и наша тема сегодня — новое имя, новое начало. Место Писания, книга Откровения, 2.17. Иисус говорит: «Побеждающему дам новое имя». Очень часто в римском обществе и греческой культуре человеку, который одержал серьезную победу, давали новое имя. И это новое имя было знаком того, что он действительно продвинулся в жизни. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете вы найдете, что когда люди встречали Бога, часто их имена менялись. Когда они одерживали победу над чем-то большим, то им также давали новые имена. Одним из таких примеров в Ветхом Завете является Иаков. Первое имя Иакова было очень плохим и означало «обманщик», «тот, кто жульничает». Но после того, как он встретился с Богом, после того, как в Божьем присутствии он разобрался с собой и победил себя Божьей силой, его имя стало Израиль. До этого его имя означало мошенник, жулик, обманщик, кто-то, кто совершает подмену, но после встречи с Богом его имя изменилось, и он начал с чистого листа. Также, когда мы преодолеваем что-то в своей жизни, помните, что сказал Иисус: «Побеждающему я дам новое имя». Христос дает нам новое начало, и мы уже не те, что прежде. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: сне слышу мамин голос тихий.
1: Он в старом доме на краю села.
0: Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 июля. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих. В этом стихе Иисус Христос говорит, во-первых, о храме, о том, что храм должен быть домом молитвы для всех народов. Обратите внимание на важную деталь – дом молитвы для всех народов. Иногда мы пытаемся Божьему дому придать национальный оттенок, некую этническую принадлежность, но если дом молитвы, то значит для всех народов, то он должен быть открыт для представителей любой национальности. Иногда мы пытаемся Божьему дому придать национальный оттенок, некую этническую принадлежность, но если это дом молитвы для всех народов, то он должен быть открыт для представителей любой национальности, чтобы они могли свободно входить и поклониться Господу. Мы можем с уверенностью сказать, что Господь не желает видеть внутри нас вертеп разбойников, где обитает грех, беззаконие, извращение, мирские желания и порочные интересы, а дом молитвы. Ведь Слово говорит, что мы храм Духа Святого, место, где обитает Дух Господень. И мы должны задаться вопросом, насколько мы представляем тела наши Господу в качестве храма и даем ли мы Ему важность в нас? Насколько мы представляем тела наши Господу в качестве храма и даем ли Ему возможность сказать в нас «Дом молитвы», «Мой дом молитвы»? Я уверен, что не только христиане ранней церкви имели привилегию называться домом молитвы. Такими должны быть христиане всех времен, особенно христиане последнего времени. Каждый из нас должен прославлять Господа в своей молитвенной жизни, во внутреннем молитвенном доме. Мы должны предоставить Господу возможность действовать через нас в этом мире. А как Бог действует в этом мире? Конечно же, посредством человека. Человек должен стать совершенным домом молитвы и храмом. Возлюбленные, давайте созидать наш внутренний мир, строить в нем дом Господень. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июля. Примите дар праведности. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к Евреям 4.1. Когда я проповедую о праведности, я люблю приводить один пример, которым хочу поделиться с вами. Попытайтесь, сидя на стуле, сесть на него. Я знаю, что это звучит странно, потому что вы и так сидите на нем. Невозможно одновременно сидеть и пытаться сесть еще раз. То же самое можно сказать о праведности. Иисус сделал нас праведными в глазах Бога посредством своей жертвы. Мы не можем добиться еще большей праведности собственными усилиями. Мы можем научиться вести себя правильно, но сначала нам нужно принять праведность, данную нам Иисусом. Господь усадил нас на трон праведности, и мы должны спокойно сидеть на нем, не пытаясь добиваться того, что уже дано нам. Никакое количество праведных поступков не способно оправдать нас перед Богом. Подтверждая эту мысль, апостол Павел молился о том, что он хотел бы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, а в том праведном статусе, который приходит благодаря вере во Христа. Смотрите послание к Филиппийцам 3.9. Когда мы ясно осознаем, что не можем сделать ничего, чтобы достичь праведности, и что нам не нужно пытаться доказать что-либо Богу, мы сможем наслаждаться даром праведности, который приходит от Иисуса. Это прибавит смелости нашим просьбам. И будьте уверены, Бог действительно хочет отвечать на них. Я знаю, что Бог слышит меня и отвечает на мои молитвы не потому, что я заслуживаю этого, а потому что Он добр и милостив. Божье слово на сегодня. Любите себя такими, какие вы есть, потому что вас сотворил Бог.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть, и от других отделишься.

0: где-то в разных странах. Вот, и, конечно же, находясь в страданиях, они нуждались в пастырской опеке, в пастырском слове, ободрении. И апостол Петр по этому поводу пишет письмо. Вот это первое послание апостола Петра. Это и есть письмо к таким страдающим людям. И вот здесь, когда он обращается к этим людям, он говорит о разных вещах. И одна из сфер, которые он касается, он говорил о том, что когда верующие страдают, они следуют по пути Иисуса Христа. В действительности, во второй главе он говорит, в 21 стихе, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть Иисус пострадал за нас, чтобы мы шли по следам Его. То есть мы страдаем, и через свои страдания можем служить, можем быть инструментом для того, чтобы Господь действовал через нас, обращая к себе и исправляя других людей. Вот сразу после того, когда он сказал об этом в 21 стихе, он говорит, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются, без слова, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». То есть он говорит, что для того, чтобы жена повлияла на мужа, имела освящающее влияние на мужа, это будет связано с трудностями. Это будет связано с тем, что нужно терпеть. Даже какое-то страдание, когда поступают несправедливо, когда нужно иметь достаточно много силы для того, чтобы позволить Господней благодати наполнить мое сердце сначала, и потом через мое сердце принести эту атмосферу в дом, атмосферу, которая преображает. Точно так же сказано и о мужьях. Там написано «так же и вы, мужья», то есть точно так же, как Христос, точно так же, как жены. Имейте вот такое освящающее действие в своих семьях. Вот. Дальше сказано в 9 стихе, «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть речь идет о влиянии. Речь идет о том, что христианин распространяет влияние Божьего Духа, Божьего Евангелия, Божьей благодати на окружающий его мир, и в этом процессе, этот процесс трудный, он связан с тем, что приходится терпеть. И вот в 1 стихе 4 главе он говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». То есть вы вооружитесь тем, что трудно будет, терпеть нужно будет. Для того, чтобы оказать влияние на людей, которые нас окружают, нужна внутренняя сила. И дальше говорит эту фразу, «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Речь не идет о том, чтобы для того, чтобы победить какой-то грех, нужно поставить себя в вериги одеть или поставить себя в какие-то условия страданий, и тогда ну, вот что-то дурное в голову лезть не будет. Не в этом смысле. Здесь сказано вот в каком смысле. Когда человек находится в обстановке, когда он ищет пути, как стать проводником Божьего влияния на вот этих людей, которые вокруг тебя. И это трудно. В процессе этого обязательно будут какие-то страдания. Так вот, в таком положении человек будет заботиться о том, чтобы его реакция, его отношение было не греховным. То есть страдающий плотью в данном случае, следующий по пути Иисуса Христа, ищущий его метода влияния на окружающих людей, то тогда он заботится не о себе, он думает не о своих каких-то привилегиях, не о своих нарушенных правах, а он думает о том, каким образом Божий Дух сможет через него оказать трансформирующее влияние на тех людей, которые рядом. То вот в такой модели жизни, в такой модели подходов человек будет удаляться от греха, он будет меньше грешить, он будет преображаться в образ Иисуса Христа, он будет уподобляться Христу, то есть он будет отказываться от себя ради блага другого. И это и есть самое мощное оружие для того, чтобы побеждать грех в своей собственной жизни. Помоги вам, Господь, в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-9.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Книга Деяний, 12 глава, читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот 12 глава — это последняя глава, которая не про Павла. Дальше у нас будет Савл, он же Павел. А тут еще другие апостолы и, прежде всего, Петр. Вот постепенно, да, вот это проявляется, и мы видим, как в книге Деяний два разных служения. Хотя вроде бы оно одно, это проповедь, прежде всего, новой общины, которая основывается по всему Восточному Средиземноморью. Но Петр это делает как человек, который близко знал Христа в его земной жизни, который, ну, уже всеми воспринимается как один из важнейших, авторитетнейших апостолов. Вот он такой, облеченный властью. А Савл, будущий Павел, он пока непонятно кто. Поскольку Петр — это вот такой, знаете ли, вот центр притяжения, да, то он и привлекает больше всего негодование, да. Всегда же стараются лидеры движения как-то изолировать. Примерно в это же время царь Ирод арестовал некоторых членов церкви. Ну, это, конечно, не Ирод Великий, а это его внук Ирод Агриппа I. Там Ирод — это целая династия. Арестовал некоторых членов церкви, чтобы сделать им зло. Он приказал убить мечом Иакова, брата Иоанна. Вот еще одно мученичество, и вот уже, собственно, смертная казнь по воле правителя. Да? До сих пор у нас была такая толпа, которая казнит архидиакона Стефана. Ну, а здесь, соответственно, уже власть начинает это делать. Причем толком непонятно почему. Вот просто что-то новое появилось, надо его закатать в асфальт. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал Петра. Дешевый способ сыскать популярность, да? Аресты часто становятся попыткой упрочить собственную власть. Но обычно из этого ничего хорошего не получается. Это произошло во время праздника пресных хлебов, ну, то есть пасхальный период, когда ели опресники. Петра арестовали, затащили в темницу и выставили охрану 4 групп солдат по 4 человека в каждой. Ну, смена караула, да? Какой отряд? Не слабый. 16 воинов, наверное, командир еще 15-й. Ирод намеревался после Пасхи вынести Петра к народу, ну, то есть публично его судить и тем самым поднять свою популярность. Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу. Вот что могла сделать церковь? Часто люди говорят, мы ничего не можем. А молиться мы можем? Можем всегда. В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями. Ох, как сторожили, да? А стражники у входа стерегли темницу. То есть двое по бокам и еще два на выходе. Вот уже никак невозможно. Внезапно явился ангел Господа, и камеру осиял свет. Такая немножко юмористическая сцена. Там 4 солдата его сковали по рукам и ногам, но ангел... Кто против ангела? Ангел толкнул Петра в бок и разбудил его. «Вставай быстрее», — сказал он, и цепи упали с рук Петра. Ангел сказал, «Припаяшься и обуй сандалии». Петр сделал это. «Обернись плащом и иди за мной», — сказал ангел. То есть обычная бытовая сцена. Того там хватают, держат, а тут приходит ангел и говорит, «Ну что, разлегся, давай, поднимайся, обувайся, одевайся, пошли». Петр вышел за ангелом из темницы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. Они прошли мимо первой стражи, мимо второй, и подошли к железным воротам, ведущим в город. А это же тюрьма, там не одна только охрана. Ворота сами открылись перед ними, они вышли на улицу. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. Когда Петр пришел в себя, он сказал, «Теперь я действительно знаю, что Господь послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желали мне люди иудеи». Как и со Христом, до какого-то момента он неуязвим. Да, вот там, где, казалось бы, могло произойти убийство, которое прервет всю проповедь, вот там оно не происходит. Мученичество будет, но это все впереди, и в книге Деяний про смерть Петра не сказано. Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого еще называли Марком. где собралось для молитвы много народа. Это, кстати, скорее всего, Марк, который евангелист. Тем более, что у Петра с Марком явно была тесная связь потом, да, и даже Евангелие от Марка, ну и особенно если исследовать свидетельство Папы Иераполитского, это, собственно, рассказы Петра, записанные Марком, а вот этот Иоанн, названный Марком, Марк — это римское имя, Иоанн — еврейское, очевидно, некий юноша, который хорошо всем известен, и вот очень похоже, что это евангелист Марк. И, видимо, у них большой, богатый дом, где удобно принимать эту общину. Петр постучал в ворота, и на стук вышла служанка рода. Она узнала Петра по голосу и, забыв от радости открыть ворот, побежала обратно сказать, что Петр стоит у ворот. Настолько ее это поразило, да, что тоже вот прям юмористическая сценка. Она и ворота не открыла. «Ты не в своем уме», — сказали ей, — она продолжала настаивать. «Это его ангел», — решили они. А что значит его ангел? Ну, было представление, что у человека есть ангел-хранитель, и, видимо, он выглядит как этот человек, когда он в зримом облике. Видимо, говорит его голосом. Наверное, мы же не знаем. Петр, между тем, продолжал стучать. Он стоит ночью на улице, там холодно, в конце концов. Никто ему не откроет. И когда они, наконец, открыли ворота, сообразили это мой комментарий, увидели его, то пришли в изумление. Вот смотрите, прям какая-то юмористическая вся глава. Петр жестом попросил их молчать и рассказал, как Господь вывел его из темницы. «Расскажите об этом Иакову и другим братьям», — сказал он, и ушел оттуда в другое место. Иаков, ну, очевидно, это другой, чем Иаков, которого только что убили, но это очень частое имя, поэтому даже сейчас не будем пытаться разобраться, кто там где. Видимо, этот Иаков — это руководитель Иерусалимской общины, который одновременно брат Господень, то есть близкий родственник Иисуса. На утро среди солдат произошло большое замешательство. Никто не знал, что случилось с Петром. Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их. Обычная практика римская: если сбежал заключенный, то отвечает за него, полностью принимая на себя наказание тот, кто его упустил. Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. Кесария — приморский город, собственно, римская такая опорная база. Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему, изручившись поддержкой власти, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. Ну, тут какие-то мелкие политические неурядицы. Тир и Сидон, финикийские города, не подчиняются Ироду, но они, собственно, не имеют собственной земельной территории, поэтому им нужно, чтобы кто-то им доставлял там хлеб, оливки и все прочее. В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. Народ стал восклицать: это голос Бога, а не человека. Любят правители, когда их принимают за богов. Но Ирод все-таки верит в единого Бога. Ему так не по чину. Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не воздал славы Богу. Видимо, имеется в виду, потому что он не возразил на это ничего. Он согласился с тем, что его равняют с Богом. А для жителей Тира и Сидона это нормально, потому что там язычество. И Ирод, изъеденный червями, умер. Вот, собственно, хотел казнить Петра, а к концу главы выяснилось, что и сам умер. Слово Божье между тем росло и распространялось. Варнава и Савл выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком. Вот их маленький миссионерский отряд пополняется, хотя не всегда будет хорошо им вместе. Но об этом мы еще прочитаем, а начиная со следующей 13 главы, собственно, их миссионерские путешествия описаны уже более подробно.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Брак. Одного правителя спросили: «Как ты сохраняешь мир и спокойствие в своем государстве?» И он ответил: «Когда я в гневе, то мои люди спокойны. Когда они гневаются, я спокоен». Иными словами, когда я сержусь, они успокаивают меня, а когда сердятся они, я успокаиваю их. Семья же – это государство в миниатюре.
1: Вечные хиты.

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения. В день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма, цвести.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро, дорогие слушатели. Да благословит Господь все день каждого из вас.
2: Действительно, вот наша тема сегодня, она, наверное, об успешной жизни во Христе и исповедании нашем. Когда мы вот таким образом благословляем наш день, благословляем имя Господне, благословляем планы, насколько это определяет наш день, Сергей Юрьевич? Вот, наверное, об этом поговорим, и не только об этом.
3: Да, потому что в начале было слово, и в каждое утро, и в каждом дне мы высвобождаем слова, потому что слова — это направление, это план, по которому может двигаться вся твоя жизнь дня или еще больше там недели, месяца, года.
2: Ну, вот у меня вопрос. А действительно ли мы должны все проговаривать вот таким образом? Ну, проговаривать с верой, если так можно выразиться, с уверенностью. Или, в принципе, мы живем, а божественное провидение, оно нас приведет туда, куда надо.
3: Но сказано во власти языка жизнь и смерть. И поэтому от плодоучия наполняет чрево свое, произведение ему своих насыщается. Говорить очень важно, потому что все, что говорит Бог, оно происходит. Мы знаем, сказал, да будет твердь, твердь появилась, да будет свет, свет появился. Но то, чего он не сказал, оно не произошло. В нашей жизни точно так же. Есть много внутренних помышлений, размышлений, желаний, но процесс осуществления запускается с того момента, как мы проговорили. Давайте встретимся, можно сколько угодно, давайте приобретем, или давайте вот куда-то съездим. И с этого все начинается.
2: Можно ли сказать, что Бога как вдохновляют, так и возмущают наши слова? Даже не то, что мы чувствуем, хотя, наверное, эмоции и наши мысли, они тоже открыты пред Богом, и Христос иногда обличал фарисеев в их помышлениях, но слова как будто более.
3: Слова – это уже запущенный процесс. Хотя Писание говорит, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Помнишь, Анании сказал, зачем ты позволил сатане вложить мысль? Мысли приходят, но когда он принял их и начал осуществлять, то это уже был процесс проявленный.
2: Ну да, он же пришел, принес деньги, а Петр его спросил. Да, это та цена, а он говорит, да. То есть он ведь произнес, он ведь мог передумать в тот самый момент.
3: Да, ну, ты, говорит, поймал себя собственными устами. Вы опутали себя, сказано, словами уст своих, вы пойманы собственными устами. И ему вполне можно было возможно сказать, нет, это не вся цена, мы часть оставили себе, и никаких проблем не было бы.
2: Ну, наверное, они не так выигрышно смотрелись бы, как, например, тот же самый Варнава, который отдал все, что у него было. Но, в принципе, это имело право существовать. Ну, вот тогда возникает вопрос. А Бог будет судить нас за наши помыслы?
3: Но мы ответственны за то, чему мы позволяем входить в нас. Помыслы, они будут приходить. Знаешь, я вспомнил, Рогозин написал, говорит, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. Поэтому мысли могут приходить, но если мы их не фильтруем, если мы не противостоим, дьявол часто атакует, ну, страхом, мысли страха, болезни и так далее. И если мы не противостанем ему твердой верой, вот, он будет преследовать, потому что он враг, он хочет захватить эту территорию в нашем разуме. Но если мы противостоим ему, говорим, отойди, сатана, ибо написано, Господь пастырь мой, там, Господь целитель мой, Господь мой отец и так далее.
2: Но тогда возникает вопрос, откуда взяться словам веры, если помыслы? Вот они у человека, ну, какие есть. Он человек немощен, человек боязлив, человек, ну, простите, похотлив. Человек имеет массу желаний, он завистлив, он все время вот внутри ищет что-то потеплее, посытнее, покрасившее. И, ну, откуда взяться этим словам веры?
3: Этим словам веры взяться от Господа. Господь говорит, я вложу мои мысли в ваши мысли. И если мы просим конкретно, Господи, дай совет, дай мудрость, Господь, открой, как поступить. Бог, Дух Святой будет напоминать нам что-то из Писания, что-то из того, что мы слышали во время служений. И естественно, мы выбираем, по-любому последнее слово будет за нами, но мы точно будем знать, что говорит Господь по той или другой ситуации.
2: Хорошая фраза, последнее слово. Да? Мы даже не замечаем, как говорим вот эти поговорки, но действительно речь идет о слове. Мы что-то должны выразить. Но вот здесь возникает вопрос, если человек не наполняет себя словом, вот уже от Бога, не позволяет ему прийти в сердце, а способен ли он по вере как-то жить и поступать?
3: Конечно, он затрудняет сам собственную жизнь, потому что Господь сказал, что Дух Святой пришед, напомнит вам то, что я говорил. То, что он говорил Духом Святым, записано на страницах Священного Писания. Поэтому мы имеем призыв такой постоянно пребывать в Слове. В Слове это значит во Христе, потому что Христос и Слово, они едины. Он говорит, слова, которые я говорю, они суть, дух и жизнь. Человеку свойственно забывать, но легко вспомнить то, что уже было принято, то, что он слышал, то, что он положил в свое сердце, принимая как абсолютную Божью истину. Потому что Божье Слово — это абсолютная истина. И Дух Святой ее, эту истину оживотворяет или напоминает. И таким образом, когда мы говорим «Бог мне сказал», мы не слышим голос, а мы просто внутри себя, у нас расцветает, так сказать, как какое-то слово относительно того или другого выбора нашего.
2: Ну вот здесь вопрос. А может быть, достаточно просто подражания? Ну, мы видим успешного человека. Мы видим, ну вот он человек верующий. Вот он так живет, так одевается. То у него в доме есть, этого нет. Вот то он делает, вот это не делает. Давайте будем подражать и будем так же успешны.
3: Но, видите, успех, он исходит от Бога, от Творца. Весь успех, Бог говорит, я творю все новое. И в каждом дне, и в любой сфере жизни. Поэтому, если человек хочет иметь успех, ему просто нужно говорить, открывать это пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, скажем, соблюдет, то есть исполнит, воплотит ваши мечты и желания. Потому что без меня не можете делать, говорит, ничего. Любое подражание, оно в чем-то мы можем где-то пережить что-то хорошее, там советы и прочее, это нормально, но вообще источник успеха это жизнь с ним и для него.
2: Ну, вот здесь тогда возникает вопрос. Слово, которым мы живем, слово, которое мы исповедуем как слово веры, это что-то, что должно у нас внутри произрасти? Или достаточно это где-то услышать? Вот я взял как некий образец, как некую схему, ну и повторяю.
3: Ну, есть родник естественный, когда жаждешь, прибегаешь и пьешь. Есть хорошая картина, очень красивая, написанная талантливым художником, тоже родник и вода как живая. Вот будет разница в этом. Поэтому в Слове Господь, Он сам пребывает в Слове. Слово Божье, оно сказано, всегда живо и действенно, и производит по роду своему. Когда мы говорим «Господи, пребудь со мной» или «благослови», то есть «Господи, действуй во мне и через меня, содействуй мне». И Павел пишет, говорит, содействовавший, но в величайшем служении, говорит, Петру среди обрезанных содействовал, то есть был точно так же со мною, когда я проповедовал Евангелие среди язычников. Это охрана, защита, и поддержка, обеспечение, и мудрость, и всякая благодать, которая проявлялась в служении что апостола Петра среди обрезанных, что апостола Павла среди язычников.
2: Но вот возникает вопрос. Много людей слушают проповедь. В проповеди звучит Слово Божие. Но далеко не всегда люди понимают, далеко не всегда люди принимают, далеко не всегда поступают по услышанному. Это нормально или здесь есть проблема какая-то?
3: Это не нормально, это есть проблема, сказано. Дьявол есть ворон, приходит и похищает. Похищает то же, что человеку кажется, вот он слушает это, и оно нравится ему, и он хотел бы в этом пребывать. Но враг похищает, потому что, так слово говорит, не давайте места дьяволу конкретно. Поскольку слово, которое мы слушаем и нравится, если даже христиане во время слова, если это слово не растворяется, сказано, верою слушающих, то оно не приносит пользы. Как семена, которые находятся в сосуде, они не принесут никогда плода. Но те, которые в земле, в должной среде, они начнут прорастать и приносить плод. То же самое и слово «принять» — это соединиться, это сделаться одно с этим словом. Потому что это не просто информация и звук. В этом в Божьем слове присутствует сам Бог. Он не разделен, он со своим словом. Он говорит, слова, которые я говорю, они суть и дух, и жизнь. То есть полное осуществление и воплощение этого, того, той информации, которую он приносит.
2: А можно я попытаюсь поднять одну проблему? Мне кажется, что сегодня существует такая тенденция, когда мы отделяем слова от слов. Мы готовы исповедовать те слова, которые нам приятны, нам нравятся. Например, ты Божий, ты дитя Божие, ты такой хороший, ты замечательный, ты прекрасный, ты благословенный. И мы, да, я прекрасный, я благословенный, я дитя Божие, я достоин лучшего. В принципе, как бы наше исповедание, оно вот вокруг этих вещей крутится. Но мы, наверное, забываем слова, которые касаются нас как порушения.

0: обетования Христовы. Но Писание говорит, что во Христа крестившись, мы во Христа облеклись, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому, имея добрые слова, обетования и приятные, так сказать, откровения, все это оснащение для того, чтобы в повседневной жизни мы действительно являли Его словом и делом, на всяком месте являли Его. Не просто слушающие, но те, которые, говорит, исполняющие слово мое, они будут иметь успех. Вот в этом плане очень и очень важно, чтобы христиане, которые имеют правильное понимание того, что они имеют во Христе Иисусе, они могли использовать этот ресурс для Его плана, для Его цели, которую он...
1: Ну, во Христе Иисусе я имею не только, как бы сказать, сытный или там наполненный холодильник, не только имею здоровье, не только имею положение, во Христе ж я ж имею еще и гнали меня, будут гнать и вас.
0: Во Христе, да, вся полнота. Вся полнота прелести вот этой борьбы, потому что плоть всегда будет противиться духу, начиная от собственного, так сказать, внутри сопротивления от души, потому что Господь говорит, кто хочет быть моим учеником, две вещи сделай, душу свою отвергни, возьми крест свой и следуй за мной. Нам даровано, Писание говорит, не только веровать, но и страдать вместе с Ним, потому что это борьба. Это и изнеможение, это и труд. И мы читаем об этом много в Писании у тех учеников, через что они прошли. И Павел говорит об этом как о величайшем благословении. Говорит, нам дано не только веровать, но и страдать вместе с ним.
1: Вот, Сергеич, давайте попробуем к себе применить вот эту историю фарисея и мытаря, вот чисто по-пастырски, как бы вам это показалось? Но приходит к вам человек и говорит, к вам пришел Сын Божий. Я такой благословенный, я такой успешный. Посмотрите, что у меня есть, и вот это есть, и вот это есть. У других проблемы, у меня проблем нет. И приходит другой следом и говорит, хочу покаяться. Вот здесь попался, здесь согрешил, здесь позавидовал. С кем приятнее будет общаться?
0: Ну, в Писании говорит, не твои уста пусть хвалят тебя, пусть другие скажут о тебе, какой ты прекрасный. Конечно, сердце смиренное, сокрушенное, оно всегда притягивает человека и располагает человеку, потому что мы понимаем, все мы боремся и падаем, и встаем, ошибаемся, и обновляемся, восстанавливаемся. Это нормально.
1: Ну, а искушение окаянной жизни, когда человек настолько погружается в это окаянное состояние, и ему наоборот кажется, что он чрезвычайно плохой. Где здесь? Он связал себя устами своими, он пустил что-то в сердце свое. В чем проблема?
0: Но проблем может быть много, по-любому, где-то, когда-то он сам себе говорил, мне это можно, и я немного. И это всегда между человеком и Богом. Бог, то говорит, не было еще слова на языке, я знал уже и знаю все твои помышления твои. То есть это шаг за шагом оно не происходит в одночасье. И человек удаляется, человек как бы сам для себя делает выбор. И естественно, чем больше мы избираем плотской образ жизни, тем больше мы отдаляемся от Духа Святого. Где Дух Господень, там свобода. Бог никого не угнетает. Бог обличает, вразумляет, но если человек ожесточает свое сердце, почему сказано, не в день посещения, не ожесточи сердце свое, потому что если ожесточишь, будет на погибель тебе.
1: Почему так легко для нас бывает говорить одно, а делать другое. Мыслить вообще третье.
0: Ну, любая раздвоенность, так, наверное, это нелегко. Люди, которые только начинают раздваиваться, расстраиваются, оно начинается с малого. Но где-то вот что-то, чему-то дают больше. Может быть, это связано с похотью, может быть, это связано с каким-то вожделением, желанием там разбогатеть. Вот и там немного, и кажется, но оно совсем немного по сравнению

0: другими. Обычно люди ищут там с кем-то, сравнивают себя. У меня намного меньше, и я не такой уж и грешник, как другой. Вот и постепенно ожесточает свое сердце.
1: То есть раздвоенность – это не то, что нам присуще, это наш некий путь, который мы выбираем.
0: Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, говорит Писание. Враг старается раздвоить человека. Почему вот Христос говорит, что он есть узкий путь, тернистый путь, узкий путь? И Писание конкретно говорит, что кто хочет быть учеником моим или следовать за мной, это слова Христа, вот тому нужно идти узким путем и узкие врата. Но он говорит, крест, возьми крест. Крест – это перекресток двух волей, воли Божией и твоей воли. Каждый раз мы или волю Божию, или проще сказать, то, что мы знаем из Писания, из Евангелия, отвергаем и делаем то, что хочется. Душа всегда будет говорить, будь милостив к себе. И мы видим в Гефсиманском саду Христос говорит, душа моя скорбит смертельно, если возможно, доминует меня вся чаша. Но он пришел ради этого, он знал это века и века, он знал, как тело ты жертвы не восхотел, но тело уготовал мне. Вот. И в то же время он проходил эту борьбу, поэтому и ученикам он говорил, душу свою отвергни, возьми крест свой и следуй за мной.
1: Но вот что здесь? Наше незнание себя или наше лукавство? Наверное, в разные периоды по-разному. Бывает, человек говорит, что я готов, я пойду, я сделаю, да я вот такой вот, и Бог меня там поддерживает, и там поддерживает. Но когда ходит до дела, вот его нет. А с другой стороны, вот Христос говорит, что ему должно пострадать, а ученики говорят ему, да мы пойдем с тобой. Петр говорит, да я тебя не оставлю. А Христос ему говорит, трижды отречешься. Что здесь? Вот вроде правильное исповедание у Петра, красивое, а силы нет, или что это?
0: Но, естественно, что касается Петра, то силы не было. Уверенность в себе, в собственных силах, талантах, характере или опираться на прежние какие-то свои доспехи, успехи, конечно, это не та опора. Сказано, уповающие на Господа, не постыдятся. Надежда на Господа, она также проявляется через слова. Когда человек себя связывает с Господи, держи меня, Господи, проведи меня, Господь, вверяю себя в Твои руки, прошу, Господь, дай мудрости и так далее. Ты единственная моя надежда, мне не пройти самому. То есть человек исповедует вот эту зависимость от Господа, и тем самым он открывает себя для божественного, больше для божественного участия, проявления, попроще сказать, реальности Духа Святого в нем, с ним. Потому что, как правило, это же мои речи ведем о христианине, который знает Господа. И оно приходит. Страхи атакуют всех. И Павел говорит, внутри страхи и извне нападения. Но все сие преодолеваем силой возлюбившую, все равно уповаем на Господа. Не знаем, выживем или не выживем. В себе носили уже приговор к смерти, говорит, как будто думали, готовы были умереть. Но Бог так устроил, что выжили.
1: А что делать было Петру, когда Христос сказал, отречешься от меня трижды? Что ему надо было сделать в тот самый момент? Или он не способен?
0: Я думаю, что он не способен. Это позже, когда он уже в себе и на себе пережил, что такое Дух Святой, что такое помазание внутри. И это уже совершенно другое состояние и восприятие вот реальности божественного присутствия.
1: То есть может такое быть, что Бог позволяет нам что-то наговорить, вот вслух, каких-то красивых, громких слов, а потом вводит нас в ситуацию, когда мы не способны.
0: Бог приводит, не может быть, это происходит, когда мы надеемся на себя, на опыт, на образование, на деньги, на знакомых и так далее. То есть это опора, на что-то мы опираемся, говорит, уповающий, то есть опирающийся или держащийся на Господа, понимаешь, не постыдиться. А, видишь, они, когда все это происходило, они не были исполнены Святого Духа, когда Дух Святой употреблял их и проявлялся через них, через их служение, там вместе со Христом они действовали. Но когда пришел и излился на них Дух Святой, они стали уже другими людьми, конечно.
1: Но ведь Петр положил душу за Христа. Да, он не вынес, да, вот своих слов этих, когда искушение пришло. Но впоследствии его жизнь, его жертвенность, его служение церкви, в конце концов, итог его жизни говорят о том, что он душу за Христа положил.
0: Да, но это уже был не тот Петр, который надеялся на себя и на плоть уповал. Это не был уже просто порыв, это было посвящение, его жизненная позиция, жить во Христе, жить со Христом, жить для Христа.
1: Но он не бросил вот эту мысль, ну, раз у меня первый раз не получилось, ну, тогда я и не буду особо и стараться. Господи, я буду просто вот, больше таких обещаний не дам.
0: Но это был другой Петр. После сошествия Святого Духа это был уже совершенно другой ученик Господа Иисуса Христа. Это был настоящий, призванный Божий слуга, апостол.
1: Сергеевич, вот история с Иаковом. У Иакова, точнее, даже не у самого Иакова, но, наверное, скорее у его родителей, у его матери было откровение, что больше будет в порабощении у меньшего. То есть было обетование, некое обетование, которое, возможно, Иаков знал. Вот он где-то его чувствовал, наверное, ему мать что-то говорила. Но все обстоятельства в жизни говорили по-другому. Вот. А дальше мы видим, что время идет, и тогда он что-то начинает делать по-своему. Ну, вначале у брата выторговывает первородство, а потом обманывает отца. И потом, ну, итогом всей этой истории становится изгнание. Что было не так? Вот что? Вот он, наверное же, хорошо о себе говорил. Наверное же, он что-то верно, или как это сказать, принял обетование Господне для себя. Но что было не так?
0: Я думаю, когда мы пытаемся достигнуть цели своими силами, своими ресурсами, оно всегда будет не так. У Бога на все есть свое время, времена и сроки. С нашей стороны всегда важно доверять Богу, ведь Его слова, они доказаны Его действиями. Если Он сказал «возлюбил», ну, пришел звук там и «возлюбил», услышал хоть трижды. Но сказано, он доказал свою любовь тем, что он взял то, что нам не поднять, не разрешить, не развязать, взял на себя и развязал и разрешил. Сказано, Бог доказал нам свою любовь тем, что послал своего Сына, и Христос умер на кресте. Это есть за наши грехи, это есть вернейшее доказательство. Вот для нас очень, очень важно, чтобы мы даже из истории с Иакова взяли для себя такой правильный вывод сделали. На всякого Иакова переводится как запинающий, нападающий там за спины и разные такие. Есть дядюшка Лаван. То есть есть время, которое что посеешь, то и пожнешь. Он посеял, и он пожал то же самое. Он пожал. И Иаков думал, конечно, видя, что явно его Бог благословил. Он дал ему откровение, как умножить его богатство с этим скотом и так далее. У него много серебра и золота. И кроме того, к нему приходит Бог и ангел и говорит, все, возвратись в дом отца. И Иаков думает, время лечит. Прошло много времени, и думает, брат уже все успокоился, но ему нужно было прозреть на то, что время не лечит, лечит только Бог. И когда он услышал, что послал весть брату своему, услышал, что тот взял 400 человек, вооружил, идет навстречу, конечно, сердце Иакова упало. И уже здесь не было ни до значимости, ни до богатства. Но он вот это правильное решение принял. Он сделал вначале все, что мог сделать сам по плоти, по душе, а потом начал искать Бога. Начал искать Бога, и Бог снова его вернул вот на этот перекресток. «А как тебя зовут? Как имя твое?» Он, наверное, вспомнил то, что он сказал слепому отцу. Все, все он вспомнил. Говорит, «Я Иаков», он признал. Очень важно для вот этих перекрестков, когда мы имеем благословение, признать, я всегда нуждаюсь. Без Бога я запинающий. Без Бога у меня не получится. Если от тебя не будет, он говорит, отныне ты будешь Израиль. Князь у Бога. А кто скажет моему брату, с ним 400 человек? Но вот здесь все, абсолютно все, все меняется. И мы видим вот эту историю, когда увидел Исау Иакова, спрыгнул с коня своего, побежал, сказано, обнялись, они плакали и целовали друг друга. Вот это Бог силен провернуть, вот это Божье благословение, Божий план любой. Он проворачивает любые обстоятельства. И самые, наверное, жесткие, конечно, это отношения между людьми. Знаете, можно там отдать полимущество или больше, но нет. А вот это отношение, которое в сердце пропитано, вся внутренность каждого человека в разуме, сколько они каждый мыслил, представлял эту встречу. Один представлял расправу, суд, законный суд над братом. Другой испытывал страх и не собирался, не думаю, что Иаков планировал как-то разобраться с Исаом со своей стороны. Но он боялся этого. И его страхи подтвердились, когда услышал, как встречать собирается его Исав. Но вот эта божественная любовь, она все меняет. И это для каждого призывающего. Почему сказано? Призывающий имя Господа спасется. Просто рекомендую и побуждаю, вдохновляю каждого на любом перекрестке. Призывайте Господа, призывайте Его вмешательство. Оно не поддается заранее прогнозу, как Он проведет, как Он это сделает, как исцелит, как примирит, как вот переменит то или другое, что кажется испорчено уже и во времени, кажется уже неподъемно и никак от него не избавиться. Бог творит, силен творить все новое.
1: Получается, Иаков в этой истории в какой-то момент исключил Бога. Вот за обетование схватился. Первенство хочется, старшинство хочется, благословенно жить хочется, а Бог куда-то делся.
0: Вот знаешь, не куда-то делся, он, вот здесь хорошую вы мы сказали, Юрий Анатольевич, он стал сам осуществлять это благословение. Вот так, как и христиане некоторые. Я уже благословенно услышался, младенец во Христе, там, отрок духовный, и он начинает, используя терминологию евангельскую, библейскую или еще что-то, сам себя благословлять. И, конечно...
1: Ну, то есть, а проблема-то была, что Иаков поступал ради, как бы сказать, желая быть или, скажем, желая утвердить свое, в некотором смысле, благочестие, поступал нечестиво с братом, потом с отцом. И вот здесь, наверное, для нас такой хороший пример, что нельзя достигнуть успеха через неблагочестивые действия, даже если тебе этот успех обещан.
0: Нельзя достигнуть успеха, я скажу так, без Бога, без участия Господа, без содействия Духа Святого, без водительства Святого Духа. Да, Бог будет с человеком, и всяком он был, и он помогал ему, и там давал ему силы и прочее. Так, но да. Сам смысл, сама цель, которую человек хочет достигнуть, только с ним.
1: Так можно было бы сказать. Это Бог послал мне голодного брата. Это Бог сделал так, что отец мой не видит.
0: Ну да.
1: Хорошо. Давайте сделаем паузу на блок новостей, после вернемся.
0: Давайте.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем. продолжаем разговор. Сергей Юрьевич, вот когда в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, Господь говорит, вот возьми слова мои и навяжи на руку твою и на чело твое. Что за слова? Вот какие? О каких словах идет речь здесь?
0: Бог давал слова, которые сохраняли бы жизнь человека, приносили ему благополучие. Это слова, которые, как правило, уличного движения. Если ты хорошо знаешь, что ты безопасно будешь передвигаться. То же самое, и Бог всегда давал слова, которые сберегут человека, его благополучие, его жизнь, его и здоровье, и семью, и взаимоотношения. Вот потому что закон он предписывал в разных ситуациях поведение человека, и это, собственно говоря, было бы благо для каждого, кто держался бы этого. Ну, возьмем, почитай отца и мать, и будет тебе благо, будешь долголетен, не лги, не прелюбодействуй, не кради, и так далее. То есть это все то, что ограждало человека, и при содействии, соответственно, божественной любви человек бы мог счастливо жить и процветать.
1: Я когда был в Израиле, и я знаю, что и вы тоже были, обратил внимание, что там часто в еврейских магазинах продаются мезузы, вот эта коробочка на то, для того, чтобы на дверь ее закреплять, и в нее, я так понимаю, ложить какой-то пергамент Слова Божие. Там, ну, практически на каждой двери подобная коробочка есть. И увидел, что они самые разные, эти коробочки. От там, ну, стоимости от шекеля там, до таких крупных сумм. И они есть красивые, такие вот красивые. А потом я задал вопрос. А в этой коробочке что-то есть? Они говорят, нет. Если бы там что-то было, они бы стоили в 10 раз дороже. А вот не выглядим ли мы точно так же порой, вот как вот эта коробочка, которая внешне очень даже успешная, а внутри?
0: Ну, может человек так выглядеть? Бесспорно, это каждый сам человек знает, чем он живет, какие помыслы внутри его, какие желания, какие ценности, какие цели. Каждое утро у него рисуется, какой план, или как он прожил, оглянувшись день. Это вполне человек сам, говорит, наполняет свою жизнь. Или говорит, что ты связал себя словами уст твоих, ты пойман. Или наоборот, человек, принимая благодать Господа, растворяя ее повседневным образом жизни, стяжал для себя благо, мир для своей души, благословение для своего дома.
1: То есть важно не как ты выглядишь, важно, чем ты наполнен.
0: Бесспорно. Бог сердцевидец.
1: А насколько влияет то, чем ты наполнен, на то, как ты выглядишь вот здесь тоже? Или здесь это сложно определить?
0: Я не думаю, это самое. И внешность, мы часто по внешности тоже видно человека. Если он внешне в стандартах современного, так сказать, движения мира, прогрессивного, как они называют, то оно говорит о том, что внутри это есть, и поэтому это выражено наружу. Наружу человек как раз вот, он может быть лицемером, бесспорно и все, но зачастую это баланс, то, что внутри, оно и наружу.
1: Ну, вот здесь нам человек пишет, высветилось на экране, я так понимаю, его текст это, что очень много несоответствия мы видим в себе. То есть я могу исповедовать, что я святой, но по жизни вижу, что не святой. Я могу заявлять, что сделаю, но по жизни вижу, что не могу сделать. И, может быть, не стоит и заявлять?
0: Заявлять надо. И дело в том, что когда мы говорим все равно о святости, мы говорим о божественной святости, не просто какой-то планке. И Писание призывает нас, говорит ли кто, говори, как слава Божьим. Если мы понимаем святость в плане человеческого такого как бы линейки, или мы понимаем святость абсолютную, то есть Бог святой. И Бог дал нам через наше послушание соединиться с Ним, через покаяние, крещение, и, говорит, соединяющийся со мной, один дух со мной, одно тело со мной. И, естественно, когда человек верит и в то, что этому есть, это не самовнушение, это то, что совершил Господь для нас, и Он предложил дар вечной жизни, вот скажем, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, да?
1: Сына не имеет жизни. Да,
0: не имеющий, и ты говоришь, я имею жизнь вечную. И в то же время ты ж не имеешь ее как-то отдельно от Христа. Он есть вечная жизнь. Из-за того, что Он в тебе Духом Святым, ты Его. И Он не может быть не святым, потому что соединяющийся с Ним один дух и одно тело. Ты провозглашаешь это. И ты растешь в этом. Ты действительно, тогда, когда ты это принимаешь, когда ты это говоришь, когда будет ему что не скажет. И человек провозглашает, я спасен, младенец, я прощен, я искуплен, я оправдан. Если ты прощен, если ты святой. А теперь учись поступать и жить достойно этой планки.
1: А вот вопрос тогда, Сергей Юрьевич, по опыту. Что нужно говорить всегда? И что нельзя никогда говорить?
0: Но нужно стараться всегда говорить на одном языке с Писанием, со Христом. Вот то, что, чему мы научены, что мы знаем. И никогда не говорить то, что против Писания. Это потому что враг будет уклонять нас, всякие вещи, ну, другие, философии, все что угодно. Никогда не говорить слова, которые, вот сказано, ты пойман словами уст, ты опутан себя словами уст, ты сам себя поймал, если мы связываем себя словами, которые противоречат тому, что говорит о нас Христос.
1: Сетовать можно? Вот мы нередко видим, как сетует Давид в псалмах, сетует Иов.
0: Сетовать – это естественное чувство такое, которое есть. Это нормально расстроит. Была же подсказка, как мы говорим. Ну, давал же Дух Святой вот какую-то мысль, какое-то слово, предупреждение, прочее. И мы раз по-своему поступили. Сетовать мы можем. Но из сетования нужно из ничтожного извлекать драгоценное. Стараться в следующий раз вот, быть послушным. Вот мы с женой договорились – давай вот постараемся с первого раза, вот когда приходят, понимаем, что от Господа какая-то подсказка пришла, вот держаться этого, не упустить этот момент, потому что потом время проходит, думаю, слушай, ну было же слово, было же вот мысль, вот, и понимали, что она важная и нужная, но мы ее проигнорировали.
1: А чем отличается сетование от ропота? Ропот ведь это тоже слова.
0: Ропот – это обвинение. Ропот всегда кто-то виноват. Мы не ропчем.
1: А сетование и я виноват, да?
0: А сетование, да, ты разочарован, что у тебя возможность. А это обвинение, ропот. Кто-то виноват. Бог не дал, Бог не ответил, люди подвели, не то. Всегда кто-то.
1: Вот здесь история израильского народа. Бог отказался вводить израильский народ за их ропот. Что в их ропоте так раздражало Бога? Почему Бога так раздражает ропот? Ну, это ж, наверное, ну, мы люди, но вот мы, нам надо выговориться.
0: Ну, представь себе, что с ними произошло во время судов, которые совершали в Египте, их всех сейчас не перечислим, они были хранимы. Затем невероятным, сверхъестественным образом прошел их всех, мимо их домов и семей, ангел. Это ж до глубины души и духа состава мозгов все проходило, они тряслись, слышали те вопли, которые происходили вокруг и так далее. и они вышли, затем они уперлись, кажется, в тупик, просто в тупик, вот в море уперлись, и так далее. И снова, а там колесницы, фараон с войском, разъяренный фараон, и все воины, потому что везде кто-то, первенцы погибшие, и вот море раздвигается. Море раздвигается, они прошли, и потом, когда фараон вошел с войском в море, оно сомкнулось, и там хороводы, и песни, и так далее, и так далее. Но недолго это было. Потом раз, нет воды, и снова, знаешь, зачем ты вывел нас? Вот ропот это такое, знаешь, это бунт против Бога.
1: Но я так понимаю, они требовали всегда Богу доказать, что Он Бог, доказать, что Он с ними, доказать, что Он их любит, а еще нам докажи, а вот здесь докажи, а ты вот это допустил, ты, наверное, нас не любишь, но мне кажется, это так на нас похоже.
0: Ну, оно похоже, но, знаешь, мы сильно отличаемся. Мы отличаемся тем, что Бог пришел так близко. Вот для них он тоже близко был, он был облаком для них, пустыни закрывал и огненным столпом грел их и освещал, но для нас он ближе, он внутри пришел, сам поселюсь, я говорю, вселюсь в сердца ваши, он живет в нас Духом Святым. Мы не просто получили познание и какое-то откровение, еще какой он и возможностях его, мы приняли самого его. «Восхотев, сказано, Он родил нас». Когда человек кого-то, если по плотскому рождает, он передает вот саму тайну жизни, да, душа же живая. Вот у нас дух живой ожил, воскресил наш дух. И мы воскресли, они то ведь духовно не воскресли. Они были плотскими, такими жестоковыйными и плотскими, хотя кто-то страх был исполнен. Но были среди них и такие люди, ну, возьми, как Иисус Навин, вот он же не сразу там вождем был и прочее, но которые держались Бога. Халев, который говорит, братья мои привели в сердце народа в робость, а я в точности следовал Господу Богу моему. То есть люди, которые открывались для послушания Богу, хотя переживали то же самое, и как и Солидатай, и как и вот свидетельство. Вот. Но у нас есть несравненно больше. У нас воскресший, возродившийся наш дух, и не просто вот дух ожил, а сам Бог Духом Святым внутри каждого из нас. Поэтому, естественно, и другая судьба, и мера ответственности несравненно больше.
1: Можно ли сказать, что мы имеем дело с другим словом? Ну, в определенном смысле со словом «другим» другого уровня.
0: Уровня или откровения? Другого мы имеем совершенно другое откровение. Человек, который имеет сегодня откровение о Иисусе Христе, как о слове, вот сильное, они не имели этого, то, что Иоанн говорит, что все им и для него создано, и по его воле существует. Вначале было слово, слово было у Бога, слово стало, было Бог, он было Богом, оно стало плотью. В лице слова воплотилось. Иисус Христос, Он как Творец открывается. И это тот, который Духом Святым сегодня внутри нас.
1: Но вот обетование Ветхозаветнего Израиля – это земля, текущая молоком и медом. Для нас что во Христе является этим молоком и этим медом?
0: Одно с Ним. Одно с Ним. Это сегодня внутри нас течет. Одно нет большего, чем с Ним, сказано, имеющий Сына Божий, имеет все, как с Ним не дарует всего потребное для жизни и молоко, и мед, кисельные берега, и несравненно больше, как бы выражаясь, с Ним и в Нем. Он есть причина всего, вот, видимого и невидимого.
1: А для всего ли нужны обетования? Вот дайте мне слово, чтобы я на него встал. Вот как бы я слышал такую фразу, нужно нам слово, чтобы на него встать. Для всякой ли ситуации?
0: Это в настоящей, в Ветхом Завете, да, нужно было слово, на которое бы они держались и так далее. А в Новом Завете здесь уже от познания. Насколько человек доверяет и познал Господа. Потому что его присутствие – это уже, так сказать, воплощение внутри человека всякой надежды и всякого откровения. Потому что сказано, а в покой входим мы, уверовавшие. Во что? В его верность, в его преданность, в его дружбу, отцовство, материнство, в его любовь. Вот когда ты вот его не просто вот держишь, а он сказал, он, ты дал слово, держи своего слова, да. Ну, мы, между нами отношения, мы как бы на Бога иногда проецируем. А теперь здесь уже на отношения, ты понимаешь, кто он и что он. И то, что он сказал, он неизменный, неизменный в слове Бог. Верный и неизменный. Если он сказал, любовью вечной я возлюбил тебя. И у него нет и тени перемены. Да, у нас на многие вещи нет объяснений, почему то или другое, или молишься за другого, а тот исцеляется за родного, молишься, тот не исцеляется, и думаешь, Господи. Но здесь вот знает Бог, что делает.
1: А вот такой каверзный вопрос, Сергеевич, не доводилось ли у вас вот такую ситуацию проходить, когда приходит человек и говорит, там, пастор, помолитесь за меня, чтобы я, ну, хорошо зарабатывал, я ж тогда вот буду жертвовать и другим помогать, а у вас другое слово.
0: Но есть просто внутри знание, что человек не понимает, о чем говорит. Зачастую люди, те, которые так говорят, я буду жертвовать, я понимаю, кроме искушения, у него вряд ли что-то получится, потому что он не знает себя, не знает влияния вот этих бумажечек, которые пачкой у него в руках сразу же. Планы меняются. Я молюсь, Господи, не дай ему, я могу при нем сказать, что, Господи, благослови его, то, о чем он просит, и сказать, добавить от себя, сохрани его, Господи, только от сети, чтобы это не оказалось для него сетью. И у меня были пару предложений, когда приходили люди и говорили, вот, будь частью нашего бизнеса, ты только молись, вот, и все, и вот будешь иметь свою часть. И я дважды согласился, но как только они вышли, еще не вышли с офиса, я такое чувство было, как будто я впал в прелюбодеяние, как будто ждал что-то такое, нет, зазвал назад, говорю, извините, нет, это ваш выбор, ходите перед Богом. Никаких-то частей я не буду иметь от вашего бизнеса. Простите, что дал такое согласие. И мир Божий возвращался в сердце.
1: Но вот, например,
0: я мысль хочу сказать. Да. Очень важно не потерять каждому человеку и в бизнесе, который призваны люди, но уповать на Господа, не на схему, которая есть, не на план, который открылся, но вот это нельзя точку опоры сменить из того, на что Он поставил нас, на себя, и переставить это на другой. Бизнес сегодня есть, завтра его может не быть, здоровье может не быть, что угодно, но вот надеющийся на Господа, почему он сказал, не постыдиться, проходить будет через все разные вещи, но не будет разочарован и не будет стыде. Да.
1: А вот личное откровение и откровение общее, не бывает ли здесь конфликта? Ну, например, человек, молодой христианин, он думает о благовестии, о евангелизации или даже о миссионерской деятельности, о том, чтобы ехать куда-то. Ведь Христос сказал, идите и проповедуйте. Но личного откровения нет. Вот это конфликт или что это?
0: Я думаю, что каждый должен быть на своем месте, верен в свои ноши. Пастор поставлен наставлять и вдохновлять, чтобы исполнять поручения Господа. Мы все находимся в команде Господа Иисуса Христа. Он поднял апостолов, учеников и сказал, начиная с Иерусалима до края земли. Это не отменяется все 2000 лет. То есть воля Божия, чтобы никто не погиб. Желание Господа достичь каждого человека. И естественно, мы призываем это, мы обязаны говорить это, потому что любой человек, который в церкви, который крестился во Христа, он в теле Христовом, одно тело в городе, крае, стране, на континенте, на планете, и все тело, оно находится в постоянном исполнении воли Божией. Это словом и делом распространять Писание. Апостол Павел говорит, Коринфянам, во втором Коринфянам, говорит, благоухание его присутствия, запах жизни, пленительный запах жизни распространяется нами на всяком месте. Это неуклонно, абсолютно независимо от позиции. Ты епископ, пастор, ты водитель церковного транспорта, уборщица или кто бы ты ни был, мы все как тело участвуем в спасении людей. Взращивание. Одни сеют, другие поливают, взращивают и так далее. Бог разных людей употребляет. Но наше предназначение с того момента, как мы умерли для этого мира, как Павел говорит, крестом Господа Иисуса Христа я распят для мира и мир для меня. И это то же самое так и для нас, чтобы жить с Ним, в Нем и для Него. Вот это не должно уходить. Не просто я теперь верующий, Бог меня благословляет, Он должен меня хранить, и бизнес, и все у меня должно быть хорошее. Я не грешу, не ворую, не пью, не матерюсь, и поэтому Бог благословляет. Нет, сказал, трудящийся достоин пропитания. Много христиан страдает из-за того, что они тунеядцы, бездельники. Слово говорит, только трудящийся достоин пропитания, алчущих исполнен благ, богатящийся отпустил ни с чем. Всякую у меня уже ветвь, не приносящую плода, отсекает и бросает в огонь. Это очень, очень серьезно. Поэтому наше предназначение — это распространять вот эту весть, что Творец любит свое творение. И любого человека, к любому человеку у нас есть слово от Господа. Ты возлюблен Богом. Бог доказал тебе свою любовь через Христа. Прими Христа, чтобы иметь дар. Это дар, это не зарабатывается. Это дар вечной жизни в лице Сына Божьего.
1: Достаточно, если хотя бы эти слова будут исходить из наших уст.
0: Да, абсолютно достаточно. Дух Святой обличит, там научит Евангелие. Это в церкви. А человеку сказать, Бог любит тебя, приди Господа, Бог ждет тебя, Бог дорожит тобой, ты драгоценный. Может быть, мать отказалась, может быть, никто с тобой это, но Бог ищет тебя, Бог, я здесь, чтобы сказать тебе, что Бог любит тебя, ты нужен Богу, Бог ждет тебя, призови Его. Тысячи, миллионы людей верят, что Христос пришел, умер и воскрес, но это не меняет их жизнь. Меняет только тогда, когда они воскресшего призовут свою жизнь, скажут, Господи, живи во мне, я принимаю тебя, ты мой Бог, ты мой Спаситель. И это радикально меняет судьбу человека.
1: Хорошо, ну, время наше уже вышло, я думаю, что мы многое проговорили сегодня здесь, и для слушателя будет большим назиданием.
0: Да благословит Господь, дорогие друзья, все, кто слушает эту передачу, принимайте участие в материальной поддержке, не забывайте, это также будет благословением для развития этого служения. Ну и молитесь за всех тех, которые вокруг вас, высвобождайте в их судьбу слово Божье, слово спасения.
1: Аминь.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море, и с тихой приветливой гавани вас друзья провожают, и в небе растаял салют. Вам попутного ветра

0: Христианские притчи. Часть вторая. Поздние притчи. Абсолютная вера. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай?» «Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва, она должна исходить из сердца», — ответил священник. Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. «Ничего не получается, отец. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет». «Вы действительно молитесь с верой?» — спросил их священник. Они стали уверять его, что это так, но священник возразил. «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную и у царя небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, у нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал, должно исполниться. А Он сказал нам прям: не убей.

сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения. Петра связали, взяли под арест. А после он пошел на повышение, вслед за своим учителем, на крест. Особого не нужно послесловия. И так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июля. Примите дар праведности. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к Евреям 4:1. Когда я проповедую о праведности, я люблю приводить один пример, которым хочу поделиться с вами. Попытайтесь, сидя на стуле, сесть на него. Я знаю, что это звучит странно, потому что вы и так сидите на нем. Невозможно одновременно сидеть и пытаться сесть еще раз. То же самое можно сказать о праведности. Иисус сделал нас праведными в глазах Бога посредством своей жертвы. Мы не можем добиться еще большей праведности собственными усилиями. Мы можем научиться вести себя правильно, но сначала нам нужно принять праведность, данную нам Иисусом. Господь усадил нас на трон праведности, и мы должны спокойно сидеть на нем, не пытаясь добиваться того, что уже дано нам. Никакое количество праведных поступков не способно оправдать нас перед Богом. Подтверждая эту мысль, апостол Павел молился о том, что он хотел бы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, а в том праведном статусе, который приходит благодаря вере во Христа. Смотрите послание к Филиппийцам 3:9. Когда мы ясно осознаем, что не можем сделать ничего, чтобы достичь праведности, и что нам не нужно пытаться доказать что-либо Богу, мы сможем наслаждаться даром праведности, который приходит от Иисуса. Это прибавит смелости нашим просьбам. И будьте уверены, Бог действительно хочет отвечать на них. Я знаю, что Бог слышит меня и отвечает на мои молитвы не потому, что я заслуживаю этого, а потому что Он добр и милостив. Божье слово на сегодня. Любите себя такими, какие вы есть, потому что вас сотворил Бог.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма, пусть будет жизнь, где была смерть. Тогда тебя смотрю.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 июля, и наша тема сегодня — новое имя, новое начало. Место Писания, книга Откровения, 2.17. Иисус говорит: «Побеждающему дам новое имя». Очень часто в римском обществе и греческой культуре человеку, который одержал серьезную победу, давали новое имя. И это новое имя было знаком того, что он действительно продвинулся в жизни. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете вы найдете, что когда люди встречали Бога, часто их имена менялись. Когда они одерживали победу над чем-то большим, то им также давали новые имена. Одним из таких примеров в Ветхом Завете является Иаков. Первое имя Иакова было очень плохим и означало «обманщик», «тот, кто жульничает». Но после того, как он встретился с Богом, после того, как в Божьем присутствии он разобрался с собой и победил себя Божьей силой, его имя стало Израиль. До этого его имя означало «мошенник», «жулик», «обманщик», кто-то, кто совершает подмену, но после встречи с Богом его имя изменилось, и он начал с чистого листа. Также, когда мы преодолеваем что-то в своей жизни, помните, что сказал Иисус: «Побеждающему я дам новое имя». Христос дает нам новое начало, и мы уже не те, что прежде. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово.
1: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
2: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
1: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
2: Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь».
1: И что, по-вашему, эта фраза значит?
3: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
1: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
1: И как вы пришли к такому выводу?
3: Протестую.
0: Отклоняется.
2: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
1: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
3: Протестую, ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Он сказал: «Прежде чем Авраам был, я есмь».
1: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике? И вместо «я есмь» подразумевал «я был».
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
1: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
1: А по-вашему, почему?
3: Ваша честь, я протестую!
0: Отклоняется.
2: Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
1: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Они уже были готовы схватить камни!
1: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
1: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
3: Ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
1: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
2: Уверен.
1: Ваша честь, у меня все.
0: Слово защите.
3: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
1: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
3: Ваша честь, у меня все.
1: У вас все?
0: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
1: Ваша честь.
3: Извините, ваша честь.
0: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопросы есть?
1: Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
0: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
3: Значит, мой клиент свободен?
0: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
3: Как? Протестую!
1: Я тоже протестую, ваша честь.
0: Протесты отклоняются.
3: Это видно, что...
1: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
0: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражение есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

сострадания в его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим детем.

мой Господь, я пред Тобой стою и каюсь. Я так нуждаюсь в прикосновении Твоем.

Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий, схема обмана: звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. О значении жертвы, которую повелено было принести Аврааму, когда он настойчиво желал удостовериться в том, чему веровал. В том же видении, говоря с Авраамом, Бог сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бытие, глава 15, стих 7. Когда Авраам спросил, как узнать ему, что он будет ее наследником, Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против друга, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата. Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Бытие, глава 15, стихи с 9 по 21. Все это совершилось и было сказано чудесным образом в видении. Разбирать подробно каждую частность сказанного не входит в задачу настоящего сочинения. Но то, что входит в эту задачу, мы должны знать. А именно, если после того, как было сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, он говорит: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Бытие, глава 15, стих 8, «Ибо ему была обещана эта земля в наследство», то это не значит, что в нем оскудела вера. Ибо он не спросил, откуда я узнаю, как бы не веря, а говорил: «Почему мне узнать?» Чтобы предмету его веры представлено было какое-нибудь подобие, по которому он бы мог понять способ осуществления того, во что уверовал. Так, например, у Девы Марии не было неверия, когда она спрашивала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Она была уверена, что это будет, но спрашивала, каким образом оно будет. И когда спросила, получила ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Евангелие от Луки, глава 1, стихи 34-35. А в настоящем случае дано было подобие в животных, в телице, в козе, в овне и в двух птицах, в горлице и голубе, чтобы по ним Авраам узнал то будущее, относительно которого, что оно будет, он не сомневался. И так обозначен ли был телицию народ, поставленный под иго закона, а козою тот же народ, имевший согрешить, и овном тот же народ, долженствующий потом царствовать. Животные требовались трехлетние на том основании, что этим выделяются три знаменательные периода: от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама и от последнего до Давида, который по отвержению Саула первым по воле Господа поставлен был в народе израильском на царство. И в этом третьем периоде, от Авраама до Давида, народ этот вступил как бы в третий возраст, возраст юности. Или же всем этим обозначалось что-нибудь другое, более подходящее? Я, во всяком случае, нисколько не сомневаюсь, что добавлением «горлица» и «голубя» прообразованы были «живущие по духу». Потому и сказано, что он только птиц не рассек, что взаимное разделение имеет место только между плотскими, но отнюдь не между духовными. Последние или вовсе удаляются от хлопотливых житейских сношений с людьми, как горлица, или живут между людьми же, как голубь. Та и другая птица, однако же, одинаково чисты и безвредны. Этим и обозначается, что и в самом народе израильском, которому должна была быть отдана эта земля, нераздельно с ним будут пребывать и будущие сыны обетования, и наследники царства в вечном блаженстве. Птицы же, слетающиеся на рассеченные тела, знаменуют не нечто доброе, а воздушных духов, ищущих своего рода пищи для себя в разделениях, происходящих между плотскими. А что сидел вблизи их Авраам, это значит, что даже при разделениях между плотскими верные пребудут справедливыми до конца. А что перед заходом солнца ужас напал на Авраама и страх, означает будущее смятение и великую скорбь неверных перед концом сего века, о котором Господь сказал в Евангелии. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Сказанное же Аврааму: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет», представляет собой яснейшее пророчество о народе израильском, который в недалеком будущем будет порабощен в Египте. Не то предсказывается здесь, что народ этот проведет в рабстве под гнетом египтян все 400 лет, а то, что это произойдет в течение данного 400-летнего периода. Как о Фаре, отце Авраама, сказано: «И было дней жизни Фары 205 лет», Бытие, глава 11, стих 32. Не потому, что он провел все эти годы в Харане, а потому, что там они ему исполнились. Так и здесь прибавлено: «И поработят их, и будут угнетать их 400 лет», потому что число это исполнилось во время самого угнетения, а не потому, что все это время было проведено в нем. Упоминаются здесь 400 лет, конечно, для округления, ибо в действительности их было несколько больше. Считать ли с того времени, когда Аврааму давалось это обетование, или с того, когда родился Исаак, как семя Авраамова, к которому относится предсказание? Ибо, как мы уже сказали выше, от первого обетования Аврааму, бывшего ему на 75-м году жизни, до исхода израильтян из Египта считается 430 лет, о чем так говорит апостол. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Послание к Галатам, глава 3, стих 17. И эти 430 лет могли быть названы 400, так как их было немногим более. Кроме того, некоторое количество их уже прошло к тому времени, в которое все это было показано и сказано Аврааму в видении. А еще более тогда, когда от столетнего отца родился Исаак, то есть спустя 25 лет после первого обетования. Тогда из упомянутых 430 лет оставалось только 405, которые Господь и назвал 400. Что и последующие слова пророчества Божие относятся к народу израильскому, в том никто не усомнится. Но то, что прибавляется: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными», то уже означает, что в конце века для плотских будет суд огненный. Подобно тому, как угнетение града Божия, какого прежде никогда не бывало и какое ожидается во время Антихриста, обозначается страхом Авраама при заходе солнца, то есть при приближении конца века. Огонь после захода солнца, то есть в сам момент конца мира, означает день суда, разделяющий плотских для спасения через огонь и для осуждения в огонь. Завещанный же затем Аврааму завет приводит в известность, собственно, землю Ханаанскую и пересчитывает в ней 11 народов, от реки Египетской до великой реки Евфрата. Это не от великой египетской реки Нила, а от малой, которая разделяет Египет и Палестину, в том месте, где находится город Ринакарура.

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Вы не можете нести свой крест. Иисус сказал своим ученикам: «Если кто хочет идти за мной, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Матфея, 16 глава, 24 стих. Но Иисус не мог сам нести крест свой, тем более вы. Иисус, гонимый его мучителями, нес свой крест на Голгофу. Он был очень обессилен, поэтому не мог нести крест долго. Когда силы Иисуса покинули, его крест был положен на плечи другого. Библия не говорит нам, как далеко Иисус нес свой крест, но мы знаем имя того, кого заставили взять и принести крест на место распятия. Симон Киренеянин. Имеет ли это значение для нас? Может ли наш Господь сказать нам делать то, что сам Он не мог делать? Не сказал ли Он: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником»? Крест есть крест, духовный ли?

0: или деревянный. Недостаточно сказать, его крест был другой, а наш духовный. Лично для меня то, что Иисус не смог нести свой собственный крест, сильно обнадеживает. Это ободряет меня, зная, что не один я склоняюсь до земли под тяжестью, не в состоянии идти в своей собственной силе. Иисус знал, что Он говорил, призывая нас взять наш крест и следовать за Ним. Он помнил свой крест и того, кто понес крест за Него. Почему же Он, зная, что крест придавит нас, говорит нам взять его? Он знал, какое бремя мучения и чувство беспомощности создает крест. Он знал, что мы не сможем вынести все это в своей силе. За всем этим стоит истина. Да настолько сильная, что может изменить наше мышление по поводу того, как мы смотрим на нашу боль и беду. Может, предположение, что Иисус не нес сам свой крест, звучит странно, но это истина. Бог знает, что ни один из Его детей не может взять и понести крест, следуя за Христом. Мы хотим быть хорошими учениками, отвергая себя, берем крест, но забываем, что тот же самый крест в один день приведет нас к концу наших человеческих возможностей. Мог ли Иисус преднамеренно просить нас взять крест, зная, что это отнимет нашу человеческую энергию, оставляя нас беспомощными вплоть до состояния сдаться? Абсолютно да. Иисус предупреждает нас, ибо без меня не можете делать ничего. Поэтому Он говорит нам взять свой крест, нести его не для того, чтобы он придавил нас к земле, но чтобы мы выучили урок не своей силой, но его силой. Это то, что имеет в виду Библия, говоря, ибо сила его совершена в нашей немощи. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все перед троном Твоим. Мы все будем проходить через Твой суд, Отец.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 23, Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь, крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь, сил, Он Царь Славы. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих». Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас – «Да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди, слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой – очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождения ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядый во имя Господне».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Притеснители народа моего, дети и женщины, господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князнями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных? Говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие и панчи, и повязки, и покрывала. И будут вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Глава 4. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя.

0: Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

0: Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

0: Сынок, пойди-ка сюда. Я хочу показать тебе что-то интересное.
1: Иду.
0: Смотри, видишь эту куколку?
1: Угу.
0: Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище.
1: Пап, ну ничего не происходит.
0: Немного терпения, сынок.
1: Но он просто лежит себе и лежит.
0: Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь.
1: Папа, это скучно, мне надоело.
0: Да потерпи ты чуть-чуть.
2: А, я знаю, давай на него наступим.
0: Нет.
1: Ну давай бросим в него камень.
0: Нет, сынок.
1: Я хочу смотреть мультики.
0: Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится.
3: Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба.
1: Бабочка!
0: Я же говорил тебе, понравится!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, нам прислали такой вопрос. Как доказать неверующему человеку, что вера – это не иллюзия и не средство для наживы?
1: Здесь нужно понять одну вещь, что доказать кому-либо что-либо невозможно. И тем более доказать неверующему о том, что вера – это не иллюзия. И Священное Писание очень ясно об этом говорит. Библия говорит о том, что каждый человек, живущий на земле, он в глубине своего сердца имеет достаточно ясное свидетельство или наклонность, склонность к тому, чтобы искать Бога, к тому, чтобы найти наиболее рациональное объяснение всего существующего, которое наиболее рационально находится только в Боге и в том, кто мог создать все то, что мы видим. Но об этом сказано следующее. Посмотрите, 18 стих послания к Римлянам, 1 глава. 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность людей, подавляющих истину неправдой». То есть речь идет вот о чем, что у людей есть внутреннее неприятие Бога, неприятие Его образа жизни, его объяснение реальности. И по этой причине люди, даже когда они будут сталкиваться с самыми яркими доказательствами, они всегда будут искать конструкции, которые позволили бы им оправдать свою версию объяснения реальности. Вот по этой причине доказывать ничего и никому не нужно. Это невозможно. Но вместе с тем Священное Писание говорит о том, что у верующих людей есть определенная миссия в таких ситуациях. Эта миссия выражена очень хорошо в первом послании апостола Петра. Здесь во второй главе сказано следующее. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть здесь сказано о том, что верующие люди, они призваны Богом, они спасены для того, чтобы мы могли возвещать совершенство Божие, то есть чтобы мы могли излучать нашей жизнью Божий характер. Вот это является главной задачей каждого верующего человека. И дальше сказано следующее. 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть здесь сказано о том, что когда человек живет тем, чтобы отражать своей жизнью характер Иисуса Христа, то тогда его жизнь будет добротная, вот здесь сказано добродетельную, точнее нужно перевести как добротная жизнь. То есть это качественная жизнь, это жизнь другого качества, отличающегося от того, как живут большинство людей. И это то, с чем связана настоящая миссия христианина здесь на земле. Здесь сказано, что увидя это, они прославят Бога в день посещения, то есть когда Господь коснется сердца этого человека, то тогда ваша жизнь, она станет инструментом, который направил этого человека к Богу. И дальше приведено несколько примеров конкретных. Будьте покорны всякому начальству, повинуйтесь господам своим, то есть работодателям. Дальше сказано о женах, дальше говорится о мужьях в третьей главе. Дальше сказано «не воздавайте злом за злом, ругательство за ругательство». «Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему». То есть сказано о практических формах выражения вот этого Божьего характера и добротной жизни в разных сферах. И вот в середине третьей главы апостол Петр говорит очень важную фразу, очень важное утверждение, 15 стих. Он говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, заметьте, тогда, когда человек живет добротную жизнь, когда он настоящий, когда он не лукавит, когда он не лицемер, когда он преображается, уподобляется Христу, когда Божий характер через него виден все больше и больше, вот тогда в какой-то точке приходит та точка, где неверующий человек задает вопрос, а почему ты такой? А что сделало тебя таким? И вот тогда, когда вопрос этот задан, вот тогда написано, будьте готовы дать ответ с кротостью и с благоговением. То есть будьте готовы объяснить Евангелие. Будьте готовы сказать, что же делает вас вот этими людьми, что же дало вам силу для того, чтобы проявлять характер Иисуса Христа, так что вы отличаетесь от людей, которые вас окружают. Это то, что Священное Писание говорит. Священное Писание нигде не призывает нас кому-то что-то доказывать. Священное Писание призывает нас жить так, чтобы мы могли отразить характер Божий нашей жизни, и чтобы мы могли знать Евангелие в достаточной степени, чтобы, когда у людей возникает вопрос, мы могли рассказать им. Иисус Христос умер за меня на Голгофском кресте. Он взял на себя мой грех. Он дал мне свою праведность. Он дал мне Дух свой, и теперь я живу для Него. И вот почему то, что вы видите в моей жизни. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Не позабыть, не потерять мне.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 июля. У вас есть поручение. Так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, «Устрою Тебе дом», то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такой молитвой. Вторая книга Царств, 7:27. Бог время от времени дает нам молитвенные поручения. Царь Давид был уверен в том, что Бог поручил ему построить дом для него, и собирался молиться об этом, пока это не исполнится. Часто я молюсь о каком-то деле или человеке всего один раз, но порой Бог побуждает нас молиться о каких-то людях до тех пор, пока все, что Он хочет осуществить в их сердцах и в их жизни, не воплотится в реальность. Есть человек, о котором я молюсь уже 25 лет, и я буду продолжать это делать, пока не умру, либо пока Бог не освободит меня от этого поручения, либо пока этот человек не умрет, либо пока не произойдет то, что должно произойти. Бывают моменты, когда я устаю молиться. Но как бы я себя ни чувствовала, я продолжаю это делать. Я знаю, что Бог дал мне это поручение, и я не намерена сдаваться. Я верю, что мои молитвы определенным образом помогают ему творить судьбу этого человека. Бывает и так. Я чувствую, что должна помолиться о том или ином человеке, но потом, когда я молюсь, я забываю упомянуть его. Иногда я пытаюсь молиться, не испытывая особого желания, но не могу подобрать нужные слова. Что бы я ни говорила, это звучит сухо и фальшиво. Если Бог дает вам поручение молиться о чем-либо или о ком-либо, вам не придется заставлять себя это делать. Напротив, вы не сможете удержаться от молитвы. Вы будете молиться, даже не планируя этого. Если вы чувствуете, что ваше сердце побуждает вас молиться о ком-то, примите это как поручение от Бога и молитесь. Божье слово на сегодня. Вы не можете делать все сразу и при этом хорошо. Поэтому узнайте Божье поручение и начните исполнять его. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

А мне всегда хотелось жить, и не хотелось умирать. Дружить хотелось, так дружить,

кружится. Ах, как мне, Господи, с тобой дружится, дружится. Какие песни мы поем,

Ты знаешь всю мою судьбу. Ты знаешь все, чем я дышу. И чтоб не вылететь в трубу, я за тобой, Иисус, спешу. Ты мое сердце осветил. Теперь мне нечего скрывать, и ты всегда даешь мне силы.

счастье, какие мы теперь вдвоем. Сильные, сильные, какие песни мы поем. Чудные, дивные,

крепкие мы теперь вдвоем. Сильные, сильные, какие мы теперь вдвоем.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня – боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю». Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
2: Глава 24. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим с отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне». И не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать пищу им вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». И ныне, жители Иерусалима и мужи у Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его». И будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам! Прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет эфу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их.
1: И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнении совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобно кремню, и колеса его как вихрь, рев его как рев львицы. Он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теравимфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Куда уходит вдохновение? Мы живем в век, когда вдохновение необходимо не только для пророческого дара или творческой работы, а буквально для всего. Мир как будто посетил коронавирус невдохновленности. И, кстати, задолго до того самого COVID-19. Вполне себе активные и молодые люди не могут найти в себе вдохновение для обычной работы, домашних дел, прогулок с друзьями, общения и так далее. То, что раньше мы просто делали, чтобы жить, выживать или радоваться, сегодня по какой-то причине требует вдохновения. Все просто. Когда жизнь твоя зависит от незатейливого и тяжелого труда, никакого особенного вдохновения не нужно. Награда «жизнь» – достаточный мотив для труда, служения и общения. Бог сказал человеку трудиться в поте лица, и, возможно, отсутствие пота в деятельности современных людей и приводит к потере желания что-то делать вообще. Да и хлеб теперь уж не так дорого продается. Ной благоговея построил ковчег в течение 100 лет, трудясь со всей своей семьей. Авраам десятки лет в почтении пред Богом ходил по земле обетованной, ожидая потомства. Яков трудился у Лавана 21 год, которые прошли как 3 дня. Нам есть чему поучиться у патриархов, которые не жаловались на потерю мотивации из-за того, что просто захотелось немного подепрессовать. Возможно, мы просто теряем цель и смысл своего труда или работы, возможно, слишком много хотим себе внимания, а может, мы стали слишком корыстными. Есть еще одна проблема. Сегодня многие путают отсутствие мотивации с обычной ленью, на что и указал Спаситель в притче о талантах. Наше вдохновение в Боге, Его Слове, исполнении Духом Святым, здравом общении, поклонении – источников есть много, нужно лишь много жажды и благодарности, и вдохновение появится. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос колоссальной важности, или чтобы не утерять детали, я его прочитаю. Почему вы верите в Бога? Меня мучает вопрос, который однажды сбил меня с ног в вере. Почему вы решили, что точно должен быть Бог? И что Он точно тот, кому вы поклоняетесь? И вообще, должен ли он быть, и должны ли мы его...

0: познать. Может быть, вера в Бога – это просто удобный вымысел?
1: Спасибо большое. Очень хороший вопрос. И действительно вопрос чрезвычайной важности, потому что он касается основы мировоззрения для каждого человека. Если ответить кратко на этот вопрос, то можно сказать следующее. Я верю в Бога, потому что это наиболее разумное объяснение реальности. Кстати, псалмопевец Давид в 13-м псалме говорит категорично об этом. Он говорит, сказал, безумец в сердце своем нет Бога. То есть Библия называет отрицание Бога безумием или же неразумным подходом к окружающей нас действительности. Есть несколько причин, которые помогают нам ответить на этот вопрос достаточно детально. Прежде всего, когда мы смотрим на окружающий нас мир, на реальность, в которой мы живем, мы можем отметить три основных категории или три измерения, в котором существует Вселенная. Это время, пространство и материя. Наука достаточно точно подтверждает о том, что время и пространство и материя имели свое начало когда-то. И когда мы говорим о том, что было начало у времени и пространства и материи, это предполагает, что вот там, за границей вот этой точки возникновения этих трех измерений, было что-то или был кто-то, кто вне времени и вне пространства и вне материи. Это первая характеристика, которая помогает нам иметь представление о Боге. Бог тот, кто создал время. Оно как-то появилось. Бог тот, кто создал материю. Бог тот, кто создал пространство. Все то, что представляет собой главную конструкцию Вселенной, которую мы знаем, вообще главную конструкцию бытия, мы не знаем бытия вне времени, пространства и материи. Все это было создано кем-то, тем, кто над всем, всей вот этой реальностью, о которой мы говорим с вами сегодня. Это первая причина, которая делает существование Бога очевидным. Есть вторая, не менее важная причина. Дело в том, что когда мы говорим о существовании Вселенной, Вселенная существует в рамках очень строгих, очень четко определенных законов. Причем эти законы настолько универсальные, настолько мощные, что вся Вселенная им подчиняется. Самое простое объяснение этих законов я нахожу в математике. Дважды два – четыре. Этот принцип определен не каким-то человеческим институтом. Не существует какой-то научной организации, которая определила и решила, и постановила, что дважды два будет четыре. И не существует какого-то международного органа Объединенных Наций или еще какого-то, который имел бы силу для того, чтобы устанавливать подобные законы. Но обратите внимание, дважды два – четыре, как в развитых странах Запада, точно так же в джунглях Амазонки и в коммунистическом Китае. Дважды два везде будет четыре. Более того, вы полетите на Марс, и там будет дважды два – четыре. Если когда-либо человек сможет достичь каких-то отдаленных созвездий, то, прилетев туда, они обнаружат, что и там тоже дважды два – четыре. Это говорит о том, что тот, кто создал все это, он чрезвычайно могуществен. Он, во-первых, удивительно умный, так что он мог изобрести все эти законы природы. Представьте себе, они настолько сложные, что все математики мира, они продолжают исследовать математику. Все физики, все химики, все специалисты в любой другой отрасли, они продолжают исследовать законы. Причем, исследовав какую-то часть законов, они только обнаруживают, что существует еще огромная масса новых каких-то законов, которых они еще не понимают. А эти все законы уже существуют. Это значит, что кто-то их знает, и не только знает, а кто-то их изобрел, и не только изобрел, а изобретя, наверное, так будет правильно, эти законы, он обладает такой силой, что он заставил всю Вселенную ей подчиняться. Причем подчиняться безоговорочно. Подчиняться абсолютно точно. Это говорит о том, что за всем этим стоит кто-то, кто, во-первых, как я уже сказал, чрезвычайно умный, во-вторых, чрезвычайно могущественный, в-третьих, этот кто-то должен быть личностью. изобретать информацию. Причем делать ее очень сложно, выстроенной, гармонично соединенной со всем остальным. Для этого нужно в действительности иметь сложнейший разум. Но, наверное, одно из того, что больше всего впечатляет меня, это благость Творца или его доброта. Когда мы смотрим на жизнь нашу, в которой мы наслаждаемся, мы имеем так много того, что мы абсолютно не заработали, никогда не заслужили. Мы появляемся сюда на белый свет, и у нас есть воздух, которым мы дышим, у нас есть обмен веществ в природе, у нас есть солнечный свет, у нас есть прекрасно устроенное тело, которое развивается, растет, у нас есть разум для того, чтобы мы думали, у нас есть чувства, потому что, чтобы мы могли наслаждаться всем тем, что мы видим вокруг, и так далее. И этот список можно перечислять еще очень и очень долго. То есть, когда мы посмотрим на все это, то наиболее разумным будет предположить, что существует Бог, всемогущий Создатель Вселенной. Вот почему в послании к римлянам в первой главе сказано о том, что каждый человек, имеющий здравый смысл и наблюдающий за окружающей его Вселенной, он имеет достаточно свидетельств о Боге. И написано так, что они безответны. То есть так, что люди, которые пытаются отвергнуть существование Бога, они не имеют для этого никаких оснований. Это, пожалуй, самая главная причина, которая позволяет нам сделать вывод, что Бог все-таки существует.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для организации поездки, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетчендорфе под Берлином игумен Даниил. Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp. Мессенджер принадлежит Мета, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Используя данные наших биографий. Схема обмана. Звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии, заявляют, что вас срочно ждет на встречу святейший патриарх Кирилл, рассказал он. Цель – выманить деньги под предлогом организации поездки или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков, написал Ирбиц на своей странице в социальной сети. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер, сообщает «Ватикан Ньюс». Исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. На востоке Демократической Республики Конго продолжается волна нападений на мирных жителей. В одном из последних атак боевиков погибли 6 человек, среди которых были старейшина церкви и лидер группы прославления. По данным международной христианской организации Open Doors, за несколько дней в регионе произошло 3 нападения, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает Christian Today. Нападение произошло 14 июля в сельской общине Мангина, расположенной на территории Бени в провинции Северное Киво. По информации представителей Open Doors, кроме 6 погибших, еще 6 человек получили ранения. Один считается пропавшим без вести, а 2 жилых дома были сожжены. Местный пастор, имя которого изменено из соображений безопасности и приводится как пастор Нкулу, рассказал, что после нападения был вынужден укрыть в своем доме 10 христиан, спасавшихся от боевиков. Официальный статистический отчет зафиксировал масштабное сокращение численности крупнейшей традиционной протестантской деноминации США. Крупнейшая пресвитерианская церковь США стремительно теряет прихожан и закрывает сотни своих религиозных общин по всей стране. Официальный ежегодный отчет религиозной организации зафиксировал резкое сокращение численности верующих. Статистические данные показали потерю более 26 тысяч активных участников. Эксперты связывают эту тенденцию с затяжным внутренним кризисом христианского института. Духовная структура также подтвердила ликвидацию 128 местных приходов. Руководство выразило серьезную обеспокоенность из-за стремительного старения постоянного состава общин. Более 35% верующих уже преодолели 70-летний возрастной рубеж. Президент США Трамп заработал сотни тысяч долларов на продаже своих Библий. Официальная финансовая отчетность США зафиксировала крупные лицензионные доходы Дональда Трампа от реализации религиозной литературы. Согласно опубликованным документам, в течение прошлого года политик получил более 200 тысяч долларов за продвижение издания. Данный проект объединяет священные тексты с американскими конституционными актами. Покупателям предлагают книги стоимостью $60, содержащие библейские тексты и государственные документы. Общие финансовые доходы государственного деятеля от реализации этой продукции превысили 1,5 миллиона долларов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Царство небесное. Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 33 и с 44 по 50.

0: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем!» Радостно восклицает Дева Мария, Матери нашего Господа Иисуса Христа. Марии оказана наивысшая честь, когда-либо проявленная к человеку, быть Матерью Иисуса Христа, дать Ему человеческое тело. Тем не менее, спасение она могла получить, как и все, только верой, что Иисус Христос – ее Спаситель и Господь, что Он принял смерть на Голгофском кресте и за нее, и воскрес в ее оправдание. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти называется «Жена, се сын твой».
1: Как-то во время проповеди Иисуса в толпе, слушающие Его, были матери Его и Его братья. И одна женщина, возвысившая голос из народа, сказала Ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал ей в ответ: «Блаженный, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Другими словами, как счастлива и благословенна мать, которая родила этого человека. Вы заметили, в восклицании этой женщины слышно эхо того, что говорила Дева Мария, когда ангел Господень сказал ей, что она родит сына, и что рождаемый ею святое наречется Сыном Божьим, что за это ее будут ублажать все народы. Это как раз и делала эта женщина. Она ублажала Матерь Иисуса, говоря, как благословенна и счастлива она, что имела честь родить такого сына. Отвечая этой женщине, Христос не отрицает и не подтверждает сказанное ею, но Он говорит, что существует блаженство, которое выше родственных связей по плоти, блаженство, которое доступно всем. Это блаженство духовных взаимоотношений с Иисусом Христом. А такие взаимоотношения с Иисусом возможны, если мы будем соблюдать Слово Его. Не кровное родство с Иисусом является самым важным, но отношение человека к Его Слову. Блаженный, соблюдающие Его Слово. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание на словах Иисуса, сказанных во время Его распятия и обращенных к Его Матери и к Его любимому ученику Иоанну. Об этом написано в Евангелии от Иоанна в 19 главе. «Вися на кресте, Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жено, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се Матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Во время распятия Спасителя ближе всех остальных стояла у креста Его Матерь. Может ли кто из нас представить хотя бы крошечную долю того, что переживала Мария, Матерь Иисуса, видя своего Сына умирающим в страшных агониях? Христос не называет Марию Матерью, но говорит «жено». «Жено» — это церковнославянское слово, означающее «женщина». Такое обращение мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение было общепринятым и уважительным. И тем не менее невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери? Этим Христос обращает ее и наше внимание на то, что Матерь Его не должна рассчитывать на особые права и привилегии по родственной связи. Иисус дал понять, что ее взаимоотношение с Ним зависит не от кровного родства, не от чего-либо другого, кроме духовного родства, которое возможно подчинением воле Божией. Есть родство, которое несравнимо с родством плоти, как сказано в Евангелии, которое не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Мария должна сродниться с Иисусом Христом таким путем – признанием Его как своего Спасителя. Она имеет дело уже не с Сыном по плоти, но с Сыном Божьим со своим Спасителем. И чудный час, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, Матерь Иисуса Христа была одной из тех, которые приняли дар Отца Небесного, как и все остальные. Тот же самый Дух, который образовал в ее чреве тело Иисуса, Он же, Дух Святой, теперь родил того же Иисуса в ее сердце, но уже не временно, а навеки. Священное Писание нигде не говорит нам о том, чтобы обращаться к Марии как посреднице между нами и Богом. Уважаемый радиослушатель, никогда не забудем, что между Богом и человеком есть один и только один посредник, который мог совершить искупление рода человеческого, и это никто иной, как тот, которого родила Дева Мария. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, сказано в Библии. Дорогой друг, какого чудного Спасителя мы имеем? Какого посредника между нами и Богом? Он один может нас представить Богу святыми и непорочными, полностью оправданными перед Ним. Является ли Иисус Христос твоим Спасителем? Если нет, то приди к Нему сейчас. Он тебя ждет, чтобы и тебя спасти.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите их по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».